мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: И сроки не горят, дедлайна нет внутри. И если в отпуске звонит начальник третий раз подряд, то не бери.
3: С тебя песня.
4: Издалека долго принес курьер мой ву. Через рюкзак чую, что ей 17 лет.
3: Что ей 17 лет, класс.
2: Я одинокий спортсмен, бейсболист from Moldova. Да-га-да-га-да-га-да-га-да-га-да. Самой в кавычках бейсбольной на свете страны. Битой массу игрока поджидая второго. Но так и останусь один бейсболист from Moldova.
3: Ё-моё.
1: На Юмор-ФМ.
2: Пёсик справил все дела на грядку. Я морковку есть потом не буду.
3: И пойду нарву я огуречков.
2: Но и тут он навалил
5: колечко.

0: прошла.
1: Импровизация.
0: Приходится импровизировать.
2: Душ с утра я приняла, вышла, не надев халат, на себе почувствовала чей-то взгляд. Одинокий мойщик на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом.
0: Шутки-песни. Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
2: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
0: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В русский язык вошли чуждые нам слова. Например, «я не пью».

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: Наташе 6 лет. Она смотрит соревнования по художественной гимнастике и говорит: «А я, когда вырасту, тоже буду гимнастеркой». Ванечке исполнилось 4 года. На день рождения подарили машинку на радиоуправление. Но управлять у него получается плохо. Он врезается во все, что можно. В стены, в стул, в стол, в диван. После очередного столкновения он подходит к задремавшей маме, раскрывает ей пальцами глаза и с восторгом говорит: «Мам, ну посмотри, как я езжу! Прям как ты!» 4-летняя Ниночка разглядывает картинки с изображением птиц, водит по ним пальцем и говорит: «Так, вот это дятел, а это тетел».
0: Угарный папа.
1: Ксюше 5 лет. Она впервые на свадьбе у знакомой тети. Мама говорит ей: «Вот вырастешь, Ксюшенька, и у тебя тоже будет свадьба». Ксюша в ответ: «А я не хочу свадьбу». «Ну, здрасте. А вот приедет к тебе принц на белом коне, и что ты будешь делать?» «Как что? На его лошадке кататься». У 6-летнего Саши родители в разводе. Он спрашивает папу, собирается ли тот снова жениться. Папа отвечает: «Пока нет». Вова улыбается: «Правильно, не женись пока. Подожди, когда мне исполнится 7, и я пойду в школу. У меня там учительница будет. Ты на ней женишься, чтобы она мне 5 ставила». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

так уж бывает. А помнишь, как мы любили друг друга, клялись в чувствах навеки, и не представляли, что называть сможем других родным человеком. Смотрю на тебя и знаю, что в жизни есть одна только правда. Я буду твоим.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а потом бац, и купить сразу семь.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Юмор ФМ.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Шевченко. 5 шуток про животных.
1: Медведи, которые перед спячкой едят подбродившую малину, просыпаются в берлоге у бывшей.
2: Глупый пингвин робко прячет.
3: Умный смело достает.
4: Сегодня услышал, что взрослому льву требуется 20 часов на отдых каждый день. Я так и знал. Я взрослый лев.
5: Добавляйте в корм для голубей краску. Пусть город станет ярче.
1: Николай Дроздов завел аккаунт в ТикТоке, и теперь он снова в мире животных.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает,

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все программы в телевизоре пометили по возрасту. И теперь дети точно знают, какие передачи самые интересные.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас, Ее Величество Опера. Знаменитые солисты, грандиозные постановки, великие композиторы, дирижеры и режиссеры. Все это потрясает и восхищает. Но разве при всем этом великолепии не случается порой что-нибудь забавное? Поверьте, огромное количество веселых историй. И я нашел для вас лучшее.
0: Шутить изволите.
1: Рассказывают, что однажды в гримерку к Шаляпину ввалился певец-любитель и довольно нагло попросил: «Федор Иванович, мне в аренду необходим ваш костюм, в котором вы пели Мефистофеля. Не беспокойтесь, я вам заплачу, сколько скажете». Шаляпин встал в театральную позу, набрал в легкие воздуха и пропел: «Блохе кафтан? Ха-ха-ха-ха!» Знаменитый тенор Иван Козловский как-то раз шел по ночной улице, возвращаясь из гостей. Навстречу ему попались две симпатичные девушки. Будучи в хорошем настроении, он остановился перед ними и вполголоса запел своим чудесным тенором: «Куда, куда, куда вы удалились?» Девушки прыснули, обошли знаменитого певца, и одна сказала другой: «Вот дурачок, воображает, что он Козловский». Великая певица Аделина Патти, до того, как стала знаменитой, жила бедно и брала в долг мясо у одного мясника. В знак благодарности она пригласила его на свой первый сольный концерт, где имела огромный успех. Во время овации мясник встал и закричал на весь зал: «Патти, за мясо мы квиты!»
0: Шутить изволите?
1: Вот думаю, любому современному артисту было бы очень приятно, если бы, например, управляющая компания пару раз в год в качестве зрительской благодарности прощала счет за ЖКХ. Но это я так, о своем. Мы вновь встретимся на Юмор-ФМ уже очень скоро. Удачи вам, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девочки плясали, пили, веселились. Мальчики платили, злились, матерились.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Кирилл Касумов, город Москва.
1: Всем привет, ребят, здрасте, привет, здорово. Я приехал покорять Москву из региона. Есть кто еще из региона переехал, поаплодируйте. Да? Круто, круто. Слушайте, я не знаю, как вы, я прям взял билет в один конец, сел, поехал. В целом это несложно сделать, когда ты из Московской области. Люберцы, Москва, 50 рублей, вот он я, пожалуйста. Я, кстати, в Москве в силу своей деятельности часто гоняю на метро, выгонять на метро, поаплодирую, кто на метро гоняет. Гоняйте. Прикольно. Вот скажите мне, родные, а вы попадали в такую ситуацию, когда сидите в вагоне метро, вся ваша лавка занята, ну, укомплектована полностью, и потом на определенной станции выходит абсолютно весь вагон, кроме типа рядом с тобой. Ну, и ты не отсаживаешься чисто из уважения. Потому что ты боишься, что если ты от него отсядешь, он о тебе плохо подумает, так? А он не отсаживает, потому что сидит и думает точно так же. И в итоге весь вагон пустой, как два е***а, сидите и жметесь друг к другу. Я недавно прям через себя переступил. Я поворачиваюсь к этому типу и говорю: слушай, если ты от меня отсядешь, я не обижусь. Он поворачивается и говорит: ты что, крысу во мне увидел? Я еще часто бываю на станции метро Тульская. Я не знаю, были вы там или нет, я вам сейчас расскажу один интересный факт. Короче, администрация московского метрополитена, администрация города Тула, они замутили совместный проект. Они на станции метро Тульская поставили огромный экран, который транслирует телемост из Москвы в Тулу. И вот какую картину теперь наблюдаю там каждый божий день. На той стороне, в Туле, стоит семья и машет. А на этой стороне, в Москве, всем вообще... Ноль эмоций. Этот экран поставили с целью развития туризма между Москвой и Тулой. Как по мне, единственное, что развивает, это ненависть между москвичами и туликами. Ну, мне кажется, было прикольно, если бы на станции метро Бутырская был телемост в тюрьму. Утро. Ты спускаешься в метро. Там на экране пацаны в хате. Такой, блин, а точно должен стать лучше, как человек сегодня. Я еще зарегистрирован на госуслугах. Вы зарегистрированы? Поаплодируйте, кто зарегистрирован, да? Прикольно. Мне недавно тут пришло уведомление, там было написано: Кирилл, вы не обновляли свой пароль уже более 5 лет. Обновите пароль, чтобы повысить безопасность. Я подумал, если меня за 5 лет никто не взломал, может, у меня все нормально с безопасностью? Ну, странно менять пароль, который надежно защищает. Я подумал, прикиньте, я поменяю пароль, и меня взломают. И мне придет новое уведомление, типа, сорян, Кирюх, тот лучше был. Я в целом не боюсь, что меня взломают на госуслугах, потому что, ну, а что они сделают? Напишите мне: привет, мы взломали твои госуслуги. Я скажу: ну, круто, пацаны, попробуйте меня так к поликлинике прикрепить, потому что... Я не знаю, как это делать, но вы хакеры. Должно получиться. Я просто еще из тех людей, у меня на все соцсети, на все сайты у меня один пароль. Есть такие, как я, поаплодируйте? Да? Вообще, кошмар. У вас есть какой-то план Б на случай, если вас взломают везде? У меня тоже нет, я не знаю. Но я не понимаю вот этих людей, которые, знаете, типа, как вот если посчитать везде, где я зарегистрирован, я должен помнить где-то паролей 20 разных. Как такое запомнить? Но у меня есть друг, у которого на все сайты, на все соцсети разные пароли. И он меня спросил: как ты их запоминаешь? Он говорит: а зачем их запоминать? Я их себе ВКонтакте в личку скинул. Теперь каждый день молюсь, чтобы его взломали ВКонтакте. И мы обсудили надежность этого метода. У меня на этом все. Спасибо вам, ребят. Приятного вечера.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Классное все-таки имя Изяслав. Когда надо, Изя, когда надо, Слава.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Мало кто поймет, но тот, кто поймет, тот мало кто. Единственное, к чему мы должны быть готовы, это ко всему. Как вы яхту назовете, так на ней и напишите. Левое полушарие мозга отвечает за базар. Дагестанские физики-ядерщики расщепляют атомы на асалам-молекулы. Девушка с большой, высокой, крепкой, красивой грудью никогда не узнает, насколько она действительно интересный собеседник.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если честно, я очень боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фото. Они никому не понравятся.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
1: Реалити криминалити.
3: В ночь на 6 апреля я, Брунько ГВ, действительно встретил гражданку Козлову АВ у мусорных баков, когда выносил ведро, будучи в драном и исподнем виде. В свое оправдание могу сказать, что температура природы была теплая, а время позднее. Никаких актов эксгибиционизма в отношении Козловой я не совершал. Пропив 900 рублей государственных денег, я испугался и пропил еще 1300 рублей. После чего, поняв, что влип в очень неприятную ситуацию, пропил и остальные 3600. В разговоре он употреблял нецензурную брань. Но она была направлена не в мой адрес, а для связки слов в предложении. Я двигался по пешеходному тротуару в сторону метро. Внезапно, сзади, на меня был совершен наезд с помощью электросамоката, что причинило мне физический вред и ввело меня в состояние аффекта, в котором я и нанес потерпевшему несколько ударов ногами. При этом первые несколько ударов я нанес ему в виде возмездия, а следующие примерно 20 ударов как нарушителю правил в целях пропаганды безопасного движения. Серьезных увечий потерпевшему я нанести не мог, поскольку он был одет в пластиковую защиту, по которой я его и бил. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Человек написал мне из реанимации. И первая фраза заставила дочитать его письмо до конца. «Пишу вам из реанимации, ухахатываясь над собой, когда думаю, как я сюда попал». Он решил построить пристройку к своему дому. Ну, из кирпичей. Тоже в какой-то провинциальной загогуль, не такой в провинциальном городишке. Ну, русскому человеку ведь не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Обшарил все окрестности. Нашел свободные кирпичи. На 6-м этаже недостроенного дома. Вот. Оказывается, рабочие лебедку вообще давно украли уже сами. И поднимали кирпичи бочкой. Чисто русское приспособление. Это непереводимо ни на один язык мира. Они бочку привязали к тросу, трос пропустили через блок и тянули. Наш герой дождался конца рабочего дня, и первая фраза повергла меня в истерику. Он пишет: «Смеркалось». Поэтичен русский мужик, вообще должен сказать. Ну, просто Тургенев. «Записки охотника за кирпичами». Смеркалось. Он забрался на 6-й этаж. Видимо, вообще не знал законов физики, судя по всему. Потому что нагрузил так уж, нагрузил по-русски, чтобы не 300, а 150 раз сбегать в ночи туда-обратно. Спустился вниз, выбрал руку покрепче правую, привязал трос, решил подтянуть и отвязал конец. Ну, смеркалось, я вам говорил. Поскольку бочка была намного тяжелее его, ну, нечего рассказывать, смеркалось, не смеркалось, но он начал возноситься. Ну, а чего ха-ха, красота, над елками взмыл закат, смеркается. Видимо, любой с закатом он не заметил, как, пролетая мимо 3-го этажа, он встретился с бочкой. А куда он денется? Они же по одной вертикали летают. Та ему отшибла верхнюю часть туловища. Он с русской находчивостью как-то что-то увернулся. Все, полетел дальше и пишет, думал, конец. Все. Подлетая к блоку, перекрестился левой рукой свободной. Он вообще не знает закона физики, судя по всему. Потому что они же есть, и длина троса конечна. То есть в это время бочка долетела до земли, ударилась об землю. От удара дно и кирпичи вылетели. Она стала легче. И этот бедолага с той же скоростью мгновенно полетел обратно. Смеркалось. И пролетая мимо 3-го этажа, он нижней половиной туловища встретился с бочкой. Та ему отшибла все оставшееся. Наконец, все. Упал на кирпичи свои. Приватизировал. Можно строить, но нечем. Пишет, отключился от удара. Дальше боюсь вам говорить. Когда очнулся, его цитата из письма. Представляете, что со мной было? Когда очнулся, уже не смеркалось. Андрей, подождите, дайте договорить. Взошла луна. Ну, поэт, он еще в лунном свете любуется этим всем. А дальше я правда боюсь вам рассказывать, потому что дальше его фраза. Первое, что пришло мне на ум. На кой я намотал трос на руку? И он его отмотал. И вдруг пишет с загадочным скрежетом. На меня полетела тень. Наконец, бочка упала на него, он отключился и попал в реанимацию. И... Но в какой это стране может быть?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Нет ничего на свете ядовитей, чем дружный женский коллектив.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в учительской.
1: Ну что, вот они, мои учителя, мои педагоги, мои Николаи Педагоголи. Да. Что, что опять случилось? Давайте, что случилось?
2: Что случилось? Вы уволили Зинаиду Аркадьевну, вот что случилось.
1: Да, я уволил Зинаиду Аркадьевну. Я согласен, Зинаида Аркадьевна была отличным учителем. Она была заслуженным педагогом Российской империи, потом заслуженным педагогом Советского Союза, потом заслуженным педагогом Российской Федерации и, возможно, могла стать заслуженным педагогом

0: Российской империи снова. Но нет, это больше не случится, потому что ваша Зинаида Аркадьевна ни хрена себе как накосипорила, понятно? Все.
1: Слушайте, а что она такого сделала, а? Да, она не молодая, да, слух и зрение подводит, да, она несколько раз провела урок в столовой котлетам. Тройки им поставила, значит, они ей что-то отвечали. Получается, и с башкой тоже не то. Ну что, сразу увольнять?
0: Да,
1: надо,
0: это
1: что ли?
0: Здесь при чем?
1: Сразу увольнять?
0: Тихо!
2: Вы объясните, в чем претензия к Зинаиде Аркадьевне нашей? Что такого она сделала?
0: Зинаида Аркадьевна выложила фотографию. Да, на которой оголила часть тела.
2: Что?
0: А это значит, что ваша Зинаида Аркадьевна распоследняя подзаборная...
2: Зиночка!
1: А что?
2: Да они с мужем в браке 96 лет. Уже даже не могут этот материал придумать, в честь которого их следующую годовщину назвать.
0: Выложила фотографию в юбке с оголенными пальцами ног. Как будто мы не знаем, что буквально в метре от них грудь находится. Сейчас учитель на фотографии должен быть минимум в скафандре, вам понятно? Минимум. И то очень сильно далеко. Чтобы у пубертатных школьников вообще не поднялось руки ни для чего, кроме ответа на фотографию, ясно? Вот вы вообще видели, что с Бузовой произошло?
1: Что?
0: Видели?
1: Что?
0: Видели?
1: Что?
0: Что?
1: Что?
0: Что? Выступила в купальнике. В купальнике. И что-то я рядом проруби не видел, понимаешь? Так, а теперь вы, Михаил Игоревич.
3: Ты я-то что?
0: Я
3: что?
0: Вчера мощнейше изучал все ваши фотографии во всех соцсетях.
3: Что там изучать? Их всего две. И на обеих фотографиях я там на рыбалке, я в тулупе, в ушанке, с удочкой, что там?
0: Ага. А в руках у вас что, а? В руках что?
3: Что?
0: Абсолютно голый карась. Фу! Срамота! Понятно? Срамота. Но благо вторая фотография вас полностью реабилитировала. Вы молодец, да. Ну, та, на которой вы вспороли ему брюхо, выкинули кишки, сварили и съели. Вот правильно вы его наказали за то, что он фоткался голый.
3: Да я не за это с ним так, за то, что он карась.
0: Так, все, все. А с вами, Зорбек Порубенкович, мы вынуждены попрощаться. Я думаю, вы сами все понимаете, так что до свидания.
3: Да вы гоните, мы просто однофамильцы.
0: Уважаемый Ивлеев, Зорбек Порубенкович, нам проблемы в школе не нужны. Понимаете, еще лишнее внимание привлекать нет, это не для нас, все.
3: Ладно, Никита Оксанович, все по делу. До свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: Физкульт, пока.
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Обожаю ходить на работу и с работы. А вот эти 8 часов между ходьбой просто бесят.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
2: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Да, здраперма.
3: Да, мой трудолюбивый хозяин.
2: Мне копать или не копать?
3: Честно говоря, мне чет лень. Не, ну можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать, по настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
1: Умная лопата да здраперма. Может копать, может не копать.
4: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
1: А не хочет и не колет.
4: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
5: Не хотим, не работаем.
6: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
7: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
8: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров. Яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
9: В знакомой с детства трехлитровой банке.
10: На самых дальних полках.
8: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
9: Уже с активированным углем.
8: Соки и нектары. Осадок.
10: Осадок сладок.
11: Когда тебе немного за 40 и многое наскучило, и жизнь уже не играет прежними яркими красками, у тебя есть только два путя: махнуть на себя рукой или открыть что-то новое.
12: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Мы объявляем дополнительный набор юношей от 35 и старше. Хочешь в совершенстве овладеть своим телом, выразить себя в чувственном танце, научиться носить лосины и выпустить тигра из клетки?
13: Бубенчики. Запишись на первый бесплатный урок на сайте тесамыебубенчики.ню.
12: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Приходи, позвеним!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Продам синего хамелеона. Нет, красного. Нет, зеленого. Короче, не продам.

зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла.

0: Star.fm. Шутки.
1: Зашел на почту за макаронами, а там, оказывается, и письмо можно отправить.
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Кыргызы. Москва.
3: На сцене Кыргызы. Ничего не заказывайте, выступаем же. Мы пришли показать вам кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
4: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
5: И чё, как?
4: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю, на самом деле у вас там все круто, красиво. Я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
3: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
4: А оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
6: Чё такое мачество?
4: Ну, это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
6: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
7: Я Фаризатович.
8: А я Сара Конорович.
3: Чё? Это ты угораешь?
8: Это дед по Терминатору угорал, а мать так страдала.
4: А тебя как зовут?
9: Камила.
4: Это что, получается, твой сын Камилович будет?
9: О, да.
4: Сразу сербского нападающего родишь.
9: Щечка выбить.
4: Не-не, это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
9: Ой.
4: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
3: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят «фу, приезжие».
6: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут «фух, приезжие».
3: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
4: Да, мы уже алло, Москва, добрый вечер.
10: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
8: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
3: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
8: В точку, в точку.
9: Мы вас возим, кормим, одеваем.
10: Мы что, типа мать России?
4: Да, да. Как мачество. Вы Россия Кыргыза у нас.
3: Многополярный мир у них. Россия, Америка.
8: Кыргызы и мексиканцы. Вот кто правит миром.
9: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
3: Родригес, родной, выходи. Мы закончили.
9: Спасибо.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если поменять местами пару букв в имени Наташа, то получится «Шатана».

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж и жена лежат в кровати, отдыхают. Самый сон, 3 часа ночи, вдруг в дверь раздается такой наглый длинный звонок. Муж пошел открывать, быстро с кем-то переговорил, возвращается, ложится в кроватку. Жена спрашивает: «Витя, кто был?» Он говорит: «Мужик какой-то приходил, просил, чтобы ее подтолкнул». Он говорит: «Ну, что ну? 3 часа ночи! При чем тут 3 часа ночи?» Ты меня удивляешь. Человек обратился к тебе за помощью. Между прочим, твой коллега тоже застрял где-то в грязи ночью. Неужели тут... Ну, Лида, не Лида! Будь ты мужиком, в конце концов, ты меня удивляешь сегодня. Он чертыхаясь одевает очень красивую белоснежную пижаму, необычайно красивые тапочки с розовыми бубонами, такие из Румынии привезли в позапрошлом году на день рождения. В этом прикиде опускается вниз, открывает дверь на улицу, там убийственная погода, грязище, ветрище, грязь по колено просто. Он, бедолага, полчаса искал этого дядьку, не может найти, и все. Уже пижама цвета хаки, уже бубоны потерял вместе с тапочками, нет, и все. Кричит: «Мужик, ты где?» Голос справа: «Брат, я здесь, на качелях».
2: Что-то ты неважно выглядишь. Сколько тебе лет?
3: А у девушек, между прочим, не культурно возраст спрашивать.
2: Ёб, так ты еще и девушка. Мужчина приезжает в Париж, сидит вечером один за столом, никого не знает, кушает. Вдруг смотрит, довольно симпатичная блондинка сидит за соседним столиком и так посматривает на него, глазками стреляет. Он ей по-французски дупель, поэтому он предлагает жестом: «Присаживайтесь». Она села, он не знает, как ей предложить выпить, рисует бутылку. Она поняла, в чем дело. Она говорит: «Уи, согласна». Принесли вино, они выпили. Он ей рисует курицу, закусить. Она говорит, пишет: «Уи», говорит «Уи». Он довольный такой. Она раскраснелась, опенела чуть-чуть, так застеснялась и рисует на бумажке его кровать. А у него мысль: откуда она узнала, что я директор мебельной фабрики?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Если моя жизнь была бы песней,
5: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
6: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.
7: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю...

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на мои звонки.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Максимум», город Томск.
3: Встречайте, наши следующие гости – сибирские сказители.
4: Мы складываем былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилося с Русью матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказка.

0: показывается результат изнурительных тренировок и внимание к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы, из футбола бы, из альпийских гор зло спустилось.
1: Ой, сгустились тучи над понедельником.
0: И собрал чудотворец ГУС сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
1: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
0: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, босурмана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
1: И накрыла волна Русь матушку. Старый млад, сытый, пьян валяется, а вторник, среду, четверг с пятницей. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
0: Гуляла Русь, докуражилась!
2: Подождите, еще с испанцами играли?
0: Не играли.
2: Как не играли?
0: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В ЗАГСе назначают дату на 3 месяца вперед, чтобы ты успела похудеть.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Добрый день. Вот часто очень наблюдаю, когда твой мужчина, муж, находясь в твоем обществе, при этом очень часто обращает и реагирует на более молодых и привлекательных женщин. Что это означает?
0: Сатья отвечает.
2: Смотрите, мы опять же пляшем из утверждения, что мужчина ведет так, как женщина позволяет. То есть, ну, может быть, он не знал, что так нельзя делать при вас, что вам это неприятно, а вы ему не сообщили. Ну, допустим, одна женщина, мой муж все время в обществе, да, ну, в компании, он все время надо мной шутит, прикалывается, все смеются, а мне неприятно. Я говорю, а что ты делаешь? Ну, что, смеюсь тоже, что мне еще делать? Так он же думает, что тебе весело, он и шутит. Я тоже могу шутить и с женой, там, и с друзьями, но если в какой-то момент жена такая меня так вывела из комнаты и говорит, мужчина, будете шутить на своих концертах, еще одна такая неудачная шутка, и ты узнаешь, зачем яйцерезка у нас на кухне. Я мысль донесла, мне это неприятно, я терпеть это не собираюсь. Поэтому мужчина идет такой, он такой, боже, Лен, посмотри, какая красота неописуемая. В каких облегающих лосинах. А ты ему говоришь, ты это, ну, нагуляй, конечно, аппетит. Меню полистай, но не заказывай. А если ты меня не поймешь, я расскажу тебе в следующий раз, какая красивая ягодичная мышца у твоего кума.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. Меня зовут Эльвира. Я из Казани приехала к вам. И вопрос. Если женщина или я чувствую себя привлекательной, сексуальной, красивой, легко общаюсь с людьми, но зачастую именно мужчины считывают это как легкодоступность и начинают вести себя не очень хорошо.
2: Все мужчины надеются, что женщины доступны. Это мечта лет с 12. Вы должны понимать, что мужчина живет в мире, где он ищет доступную женщину. Надо, чтобы ты была доступна для общения. Вот он повел себя как-то неправильно. Ну, вряд ли он подошел и говорит, киса, и так, тебе синяк накинул. Нет же? Он говорит, мадам, а нельзя ли как-то перевести наши взаимоотношения в партер? Я вам покажу несколько удушающих, я тренер по самбо. Ну, намекает, ну так устроено, извините, девочки, но мир так устроен, что мужчина должен это предложить. Он вести себя должен как-то навязчиво, чтобы получить ответ. Он не знает, кто вы. И ты ему объясняешь, с тобой можно вести как с легкодоступной женщиной или с какой-то богиней. Если ты ведешь себя как богиня, он такой, пардоньте, мадам. Мое поведение недостойно советского офицера. А позвольте вам кофею, так сказать, заварить. Вы все привлекаете мужчин. Вы красиво накрашены, вы изящно одеты, у вас чулочки, у вас тапочки, коленочки, губки всякое, вот это себе все нарисовали, сделали, приклеили. Женщина пытается показаться так, чтобы ее хотели, а мечтает, чтобы к ней относились, чтобы ее любили. Я не заставляю всех одеться в паранджу там или во что-то, нет. Наша культура такая, что сначала вы привлекаете внешностью, а потом даете понять, как с вами можно общаться? Если мужчина предложил тебе ехать к нему, ты такая, ну, надо так надо. Сейчас только в аптеку заедем, что-нибудь к чаю купим и все. Поэтому еще раз, как женщина позволяет, так мужчина и себя ведет. Спасибо большое, очень хороший вопрос. Привет, Казани!
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам пробел.
0: Киса Воробьянинов.
2: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис-Трубецкой.
3: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
4: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте буженину запеченную 1 килограмм за 899,99 до 27 мая. Ашан. Все выгодное тут.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вроде все мы делимся на жаворонков и сов. Так откуда же берется столько дятлов?

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Когда женщина все поняла, ей уже ничего не объяснишь.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Автора этого анекдота не иначе как вдохновил фильм «Титаник». Итак, тонет корабль. Капитан первым садится в спасательную шлюпку. Старший помощник с негодованием восклицает: «Господин капитан, но ведь на корабле есть женщины!» Капитан в ответ: «Старпом, чё, охренел, что ли? Мне сейчас вообще не до секса!»
4: Немного о проступках и наказании. В бар заходит очень грустный мужчина. Ну, очень такой печальный, подсаживается к стойке и жестом показывает, мол, давай, налей. Бармен все понимает, дает ему стакан виски, тут залпом выпивает, он ему и тут же дает вторую, он выпивает второй стакан. Слеза мужская такая скупая потекла у него по щеке. Бармен понимает, что нужно, видимо, человеку поговорить, излить душу, и спрашивает его: «Что-то случилось? Могу чем-то помочь?» Он говорит: «Чем вы мне можете помочь? Я поссорился с женой, вот, очень сильно поссорился, и она обещала, понимаете, целый месяц со мной не разговаривать». Ой, это действительно ужасно. Еще бы, ведь сегодня последний день.
5: Подаренные конфеты надо открывать с осторожностью. Мужчина заходит в кондитерский магазин. «Здравствуйте, девушка, дайте мне, пожалуйста, коробочку хороших конфет. Ну, так, чтобы не очень дорого». Продавщица в ответ: «Вам для девушки?» «Да не-не, мне для доктора». «Угу. Вам отблагодарить или отомстить?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
7: Чего такая довольная, Вера?
8: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
7: А что в ней такого-то?
8: Ну как, коммуналку платить без комиссий — это плюс. Каждый месяц проценты на остаток — еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
7: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
9: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
10: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
11: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» у концертного зала «Доганай» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
12: ИП 0, Лилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошо погуляли? Это когда утром ты возвращаешься домой на метро. А метро в твоем городе нет.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Блат. Вы представляете, вот Блат исчез. Я тебе не представляю. Раньше вот я жил на улице Стойкости в Ленинграде. Это почти под Москвой. Это на расстоянии примерно 2 рубля от центра. Значит, километров 20 от центра. В общем, когда я там, один директор гастронома, он велел, значит, он через кого-то передал, чтобы я пришел туда, в этом диком районе. И он меня повел вниз, в подсобку, в полной темноте. И стал говорить: вот этого сколько? Я говорю: а что это? Сколько? Я руками нащупал в темноте что-то такое длинное. Я говорю: ну столько. Он отрезает. Он боится говорить. А вот этого сколько? Я говорю: я не знаю, чувствую бутылку. Я говорю: две. Он говорит: две. Значит, он очень любил меня вот из-за Райкина и всего. Говорит: нет, я хочу, чтобы вы немножко хоть подкормились. А вот это, я жил один тогда. И вот это вот, я чувствую, что какая-то курица или утка. Я говорю: можно целую? Давай одну целую, значит, все. И вот так вот он мне, вот в темноте, этого сколько, этого сколько. И вот так вот запаковал. Причем я потом ушел где-то через другой стороны. Мне вынесли с третьей стороны. И толпа страшная стояла, которая, если бы увидели, что я с такой кошелкой, они же знали и служебный вход, просто убили бы к чертовой матери. В этом районе же. Уж сколько говорили, я уже читаю, уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои. Автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что же ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: FM.
1: На работе меня называют 007. Ноль мотивации, ноль желания работать, 7 перекуров в час.

0: На позитиве и на постоянном движе это, конечно же, про юмор FM, потому что мы здесь шутим, мы делаем все, чтобы вы хохотали и смеялись от души, а еще, ну, что касается движа, мы разыгрываем целый новенький автомобиль. Заходите на сайт веселаярадио.ру, загружайте свою улыбчивую фотографию, слушайте юмор FM, запоминайте шутки Николая Фоменко и отвечайте, когда мы вам будем звонить и просить шутку повторить. За правильный ответ в моменте можем отдать вам 3000 рублей, пропустить вас в суперфинал, но в суперфинале подарить возможность выиграть ту самую классную машину. В общем, ваша удача, ваш движ в ваших руках. Ну, а что касается позитива. Пожалуйста, давайте вместе поработаем над этим. Наш веселый чат специально для ваших сообщений. Пишите привет, поздравления, признания, да и шутки свои тоже туда отправляйте. Номер един для Telegram Max и SMS плюс 7-915-03-03-567. Я, Яся Богачева, с удовольствием озвучу ваше послание буквально через полчаса. А еще мы с вами будем смеяться в этом часе над смешными фрагментами из произведений Ильфа и Петрова. Их прочитает Сергей Бурунов. Рубрика так и называется «Ильф, Петров и Бурунов». А еще будет Николай Фоменко шутить про свадьбу. Угарный папа поделится детскими перлами. Ну и в ближайшие секунды Стас Яруш, Надежда Ангарская и приглашенная звезда будут шутить и петь. И все это только для вас. Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Так, ну давайте тогда я начну. Я люблю тебя, свинина, все сильнее день ото дня. Вот такой вот нехороший мусульманин из меня.
1: Да, я даже замужем была, ты... за мусульманином просто была замужем. Когда не говоришь, что это свинина, можно, понял?
0: Понял. Давай себе песню.
1: Давай я, наверное, споведу. Ну что, я продолжим эту тему, да, Митю?
3: Мясокомбинат, директор молодой, выдает...

0: мой, если бы он знал нашу колбасу по цвету и вкусу. В нашей колбасе печень и сердца и безымянный палец без кольца.
1: Неожиданная концовочка. Кто найдет кольцо, тому сюрприз.
2: Не, ну я просто думал, в колбасе мяса нет, поэтому я ем иногда колбасу. Шутки, песни,
3: плюс! Витал, ну давай с тебя теперь.
2: Ну
3: добро
2: давай.
3: Пожаловать.
2: Добро пожаловать в карапульшный клуб. Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
3: Я помню, когда был в Аргентине, в Буэнос-Айрес, у них недостроены немножко дома, вот там три стены. Почему не достраивают? Потому что налоги не надо платить, да, и вот это для них
2: что,
3: песня.
2: Что, можно было?
4: В Египте такая же история, но там стены достраивают.
2: Пирамиды достроили, я видел в Египте.
4: Ты продолжаешь?
3: В шкафу у Бори есть одеколон. Пам-пам-пам, и день за днем стабильно, неуклонно. Он на себя наносит полфлакона, а по особым датам весь флакон. Прошу тебя, Борис, с привычкой поборись, почти в моих глазах не мой укор. Одеколона шик, один лишь нужен пшик, а 30 пшиков — это перебор. Берись, Борис, за ум и эконом парфюм, весь коллектив вздохнет и будет рад. Осталось только петь, устали мы терпеть твой яростный и сильный аромат. Столь яростный и сильный аромат.
1: Так, Надюш, давай теперь ты.
4: А я, да? А так, что?
0: И людоедами вдруг встали мы. Андрея с Витей доедали мы. Остался незаконченный роман в парке на скамье.
2: И Надежда гнет мясную линию сегодня, да, прям вот?
4: Да, я хочу есть, получается, да?
1: Зав мясного цеха у нас сегодня, да.
3: Братец, давай, зажигай.
2: Да, ну тут... Ты доярка, я пастух, я доярка, ты пастух, вот и все разнообразие деревенских ролевух.
5: На Юмор ФМ.
3: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
6: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
3: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
5: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Начальник — это человек, который приходит на работу вовремя в тот день, когда вы опаздываете, и опаздывает в те дни, когда вы приходите вовремя.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Бабушка отчитывает 10-летнюю Алину за то, что рабочая тетрадь вся изрисована сердечками. «Внученька, пойми, у тебя на первом месте должна быть учеба». Алина вытирает ладонью нос и говорит обиженно: «Ага, а жить-то когда?» Тимофею 6 лет. Родители отпустили его погулять одного. Возвращается с прогулки огорченный и докладывает: «Мне на улице тетенька сказала, что у меня кофта девчачья». «Ну, и что ты ей ответил?» – спрашивают родители. «Что у нее усы, как у нашего папы». Из школьных сочинений Миши. В музее природы есть рысь, олень, бобер и другие товарищи. Весны в этом году не будет. На улицах лежат сугробы. В сугробах лежат перелетные птицы. Они прилетели и упали в обморок от удивления. Мне понравилась эта картина, потому что тут есть что-то ярко-темно-нежное.
0: Угарный папа.
1: Маша учится в 3 классе. Ее часто ругают за неуспеваемость. И вот идет урок, тема про собак. Учительница задает вопрос: «Дети, какая собака самая злая?» Маша, недолго думая, выдает: «Самая злая собака – это вы, Ольга Вячеславовна». 4-летний Артем просит у мамы на день рождения козленочка, описывая, как он будет выгуливать его во дворе на травке, играть с ним и все такое. Мама объясняет Теме, что за лето козленочек вырастет и им придется его съесть. На что Артем, недолго думая, отвечает: «Ну ладно, но только без хлеба». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно!
3: Так что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В магазин матрешек требуется старший менеджер, младший менеджер и ассистент младшего менеджера.

0: чат.
1: Время ваших сообщений. Привет, поздравлений, признаний, а может быть даже шуток. В общем, все это можете отправить нам смело в наш веселый чат. Номер телефона един для Telegram, Макс и СМС, +7 915 03 03 567. Начну вот с чего. Хочу передать огромный привет сватам, которые сейчас в Сочи, и семье Шумных, особенно Ксении. Доченька, приходи домой вовремя. Любящие тебя папа и мама. Заботливые родители. Хорошо, пусть доченька будет дома в указанный срок. Ну, в тот срок, который, о котором вы договорились. Еще один привет улетает маме Ирине. Она сейчас едет домой. Очень люблю тебя, написал сын Тимофей. О, как красиво. Поздравьте, пожалуйста, нас всех из города Озерск. Вячеслава, Ульяну, Валеру и много нас. И вот так. С чем поздравить, непонятно, но поздравляю. Пусть у вас тоже все будет в жизни очень хорошо. Самое главное, весело. Здравствуйте, хочу передать привет жене Елизавете. Она у меня молодец, очень помогает мне. Люблю ее, признался Богдан. Шутка у нас тоже имеется. Отправил нам ее Сергей из Челябинска. Звучит она так: женщины как грибы. Самые красивые, самые ядовитые. Ну, не знаю. Я бы поспорил с вами. В финале этого часа шутить будем мы. Рубрика «Чудесная» нас ждет Ильф Петров и Брунов. Она называется. Чуть раньше будут шутки Николая Фоменко про свадьбу. Веселый чат вернется через час. Пишите ваши сообщения.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: свадьбу.
2: Очень жадные молодожены решили сэкономить на фотографии и запомнили свадьбу. Вот так всегда. Только жить начнешь, а уже пора жениться. А все началось со свадьбы. Он надел кольцо не на тот палец, не на ту руку и не на ту бабу.
3: Увидеть жениха в платье невесты до свадьбы – плохая примета.
2: Наконец-то нам прислали фотки со свадьбы. Только мы уже развелись.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов выше нуля. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если ваш начальник вдруг заговорил с вами вежливо, значит, кого-то из вас двоих скоро уволят.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все. Арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась, поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так и не узнала, а по фамилии «Товарищ Бендер». Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «Горько!». Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру: «Так вы не тяните, они там!» «Вы стяжатель», — ответил пьяный Остап. «Ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Адьё, фельдмаршал. Пожелайте мне спокойной ночи». Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В 5 часов утра явился Остап со стулом. Ипполит Матвеевича проняло. Остап поставил стул посередине комнаты и сел.
2: «Как это вам удалось?» — выговорил, наконец, Воробьянинов.
1: «Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. На заре ты ее не буди. Увы, пришлось оставить любимой записку: выезжаю с докладом на Новохоперск. К обеду не жди, твой суслик». Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. «Тихо», — сказал Остап. «Нужно действовать без шума». Он вынул из глубоких карманов плоскогубцы, и работа закипела. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках.
2: «Готово»,
1: — сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами.
2: «Ну?»
1: — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады.
2: «Ну? Ну?
1: Ну и ну!» — отвечал Остап раздраженно. «Один шанс против 11, и этот шанс...» Он хорошенько порылся в стуле и закончил. «Этот шанс пока не наш». Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Бриллиантов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки, но Остап был по-прежнему бодр. «Теперь наши шансы увеличились», — он походил по комнате. «Ничего, этот стул обошелся вдове больше, чем нам». Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко. Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. «Пошлая вещь», — заметил Остап. «Но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует, это еще только начало. Конец в Москве, а мебельный музей — это вам не вдова. Там потруднее будет».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту пятницу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
3: Да, детка, именно так.
1: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Снежинске 10 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Получил зарплату.

0: Ну, танцевать в компании Юмор-ФМ можно, конечно же, в любое время суток, но особенно приятно по выходным с 18.00, потому что шутит там в большом количестве Николай Фоменко, да и хиты тоже вполне себе танцевальные, двигательные, чтобы ваши выходные вечера были намного подвижнее, намного зажигательнее, намного ярче. Ну, а будни, собственно, не будни, а дни, выходных наполнены вашими приветами, вашими поздравлениями, вашими признаниями, да и шутками тоже. То есть нашим веселым чатом. Пишите свои сообщения в Telegram, в Макс или с помощью смс-сообщений на единый номер +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Во-первых, всем прекрасного воскресенья. А во-вторых, через полчаса озвучу все, что вы написали. Ну или то, что успею. А еще в этом часе буду с вами смеяться от души. Монолог Михаила Задорнова порадует нас всех непременно. Будет рубрика «Реалити-криминалити», там смешные фрагменты из полицейских протоколов. Хохотать мы с вами будем и над знаменитыми цитатами самого Джейсона Стэтхэма. Это рубрика «Я такого не говорил». Ну и в ближайшие секунды Сергей Матросов и «Биг стендап». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за вашу улыбку очаровательную.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
2: Я уже задолбался куда-то переезжать, ребят. Я тут недавно посчитал, что я за свою жизнь, прикиньте, переезжал 24 раза. 24. Очень тяжело переезжать, особенно в детстве. А я переезжал чаще всего именно в детстве. Я вообще был единственным ребенком во всех дворах, кому родители из окна кричали «иди домой», а я кричал «какая квартира-то?» «Мама, ты откуда кричишь?» И вот, значит, недавно переехали в Москву, я принял участие в Comedy Battle, где выиграл 3 миллиона. Ребята, я так обрадовался. Наконец-то я смогу в Москве оплатить риэлтора. Это... Наконец-то хоть с места сдвинется. Вообще кайф. Круто. Ну просто, ну давайте честно, ну 3 миллиона для квартиры в Москве, это же вообще ни о чем, да? За 3 миллиона в Москве можно купить однушку в Твери. Это, да. Или студию в Подмосковье. Что такое студия, знаете, да? Это когда типа в одно помещение сразу и комната, и кухня, и желание купить квартиру, вот эту. Ну а ипотека, ребят, кредит, не, я это все, это не мое, точно. У меня... Мне страшно брать кредиты, потому что когда я был маленький, мой отец постоянно брал кредиты. Ну, собственно, поэтому и переезжали. Я вам отвечаю, я всех этих коллекторов знал по именам. И они меня тоже знали по именам. Еще когда ты берешь ипотеку, у тебя рядом всегда появляется этот ипотечный советник, поняли? Который такой, да ладно, что ты, возьми просто ипотеку на 160 лет. Да и выплатим за пару дней. Садится на самокат и едет себе в...

0: общагу, вот этот вот тип. И когда ты выигрываешь по телеку в Comedy Battle, тебе надо отдать государству 35%. Это 1 050 000 государству. А государство не писало бы со мной шутки. Не звонил мне глава правительства и такой: слушай, есть-то один прикол, значит. Миллион на свой, не хочешь отдать? Ну ладно, все, давай, Серега. Пиши шутки. Карта к номеру привязана. 35%, прикиньте, это с учетом всех трудностей. Я говорю даже не про то, что там не спишь ночами и пишешь шутки. Я говорю про те трудности, когда ты выходишь на ту сцену, в тебя светят софиты, тебя снимают камеры, ты разговариваешь с Мигелем. Вот эти все неприятные вещи. Ну, это, знаете, это через экран кажется, да, что это, ну, легко, вышел свои шуточки, вот эти прикольчики рассказал, да и все. А я, знаете, я когда из открытого микрофона вылетел, я так сильно переживал, что, ну, у меня теперь гастрит, собственно, из-за этого. Теперь мне камеры с софитами каждый год пихают в желудок. И шланг там величиной, как у Мигеля, я думаю, примерно... Что, а самое, короче, знаете, что самое обидное? Это то, что когда ты выигрываешь по телеку в лотерею, ну, типа там русское лото, поняли, где тебе там нужно зачеркивать циферки с бочонков, тебе надо отдать государству всего 13%. В Comedy Battle выигрывает самый трудоспособный. В лотерею выигрывает кто-нибудь, у кого есть сотка и желание проснуться в 8 утра. Вот и все. 13%. Знаете почему? Потому что, типа, ты вкладываешь свои бабки и рискуешь. Соткой. Вот это ты рисковый чувак, конечно. Я когда из открытого микрофона вылезал, меня такой... Я так сильно переживал, что похудел на 10 килограммов. Ты когда свою сотку проиграл, у тебя, наверное, такой жесткий стресс был. Ты, наверное, даже цыкнул. Такой, типа... Блин. Не понимаю, что делать? Че, ну, наверное, нужно просто купить лотерейных билетов на все бабки, да? 19 500 билетов, я уже посчитал. Блин, вот если не выиграю, я вообще не понимаю, что тогда. Ну, тогда, наверное, просто... Блин. У меня на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.
1: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Энлимед работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Энлимед, точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В такую погоду птичкам необходима наша помощь. Поэтому я сегодня оставила в кормушке во дворе 2 евро.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Трусость не мой конек. Мой конек — горбунок. Христофор Колумб был первым, кто попутал берега. Бросить курить легко. Я сам уже 100 раз бросал. Никогда не бери в долг у того, кому не можешь настучать по шее. Черепашки-ниндзя всегда нападают вчетвером на одного. Потому что у них учитель — крыса. Однажды часы с кукушкой упали со стены прямо мне на голову. Время не щадит никого.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо. Прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стогниенко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Моя любимая поза. Я снизу, одеяло сверху.

0: чат.
1: Ваше сообщение, привет и поздравления, и, конечно же, шутки. Яна нам отправила такую веселую историю. Если не есть после шести, то вечер будет прожит не жря. Хорошо. Привет, Юмор ФМ, меня зовут Лиза, я из города Энгельса. Хочу передать привет моему мужу Илье Горкуша. Самоотверженный мужчина, который в свой единственный выходной отдает себя ремонту и кота-ребенку. Не верь в разводы из-за ремонта. Спасибо. Вот такое вот прекрасное сообщение. Уважаемый Илья, я и Лиза, прекрасной вам супружеской, совместной, счастливейшей жизни. Еще один привет улетает папе Саше, который сегодня работает. Скучаем, ждем дома, написали Юля и Миша. Есть еще поздравления Светика. Светика Косенко, с днюхой! Желаем здоровья в каждый орган и денег в каждый карман. И, внимание, кто поздравляет? Любящие родители. Ого-го! Вот это прекрасно. Есть еще у нас шутка, ее нам отправил Григорий. Шутка, мне кажется, она уже была. Женщины, как грибы, самые красивые, ядовитые. Но мы тоже умеем шутить, делаем это профессионально. Например, в финале этого часа появится легендарный монолог Михаила Задорнова. Чуть раньше рубрика «Реалити-криминалити». Ну а там смешные фрагменты из полицейских протоколов. Веселый чат вернется через час, а вы пока пишите плюс 7-915-03-03-567. И Телеграм, и Макс, и даже СМС в вашем распоряжении.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити криминалити.
3: Вчера ночью я услышал подозрительные женские стоны, доносившиеся из распахнутой форточки первого этажа. Заподозрив неладное, мне удалось бесшумно заглянуть в полузашторенное окно. От неприличного зрелища я буквально свалился на голову участкового и за проявленную бдительность был награжден дубиночными ударами. Вопреки показаниям свидетелей, имею сообщить, что вчера, после смены, меня через проходную никто не волок, так как я вообще не поддавался контролю по техническим причинам нижних конечностей. Вчера я был задержан полицией за подозрение на внешний вид, от которого исходил незакусанный запах водочного намека. Она посмотрела на меня взглядом развратной женщины, чем я незамедлительно воспользовался, одарив ее комплиментами, в смысле ручной обработки некоторых выпуклостей. И напоследок процитирую Марка Твена. Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника. Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
2: Реклама.
5: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Тоганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
6: ИП 0, Крилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
7: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Радио Юмор-ФМ представляет женское шоу проекта «Стендап Урал-тур» 30 мая. Впервые на одной сцене в стендап-клубе «Челябинск». Резидент стендап на ТНТ Ольга Егорчева, ярко ворвавшаяся в женский стендап на ТНТ Амалия Гридина и актриса нашумевшего трио «Не тяжелый люкс» Светлана Кудинова.
6: Возрастная категория 18+.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Милая, давай договоримся. Я говорю, что это очень вкусно, а ты больше это никогда не готовишь.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Новые русские сказочки. Смысл их вот в чем. Действительно, продолжу то, что сказал в начале, продолжу эту мысль, что молодежь даже сказки не очень любит читать, для них они слишком длинные. Сказки надо даже народные сегодня сокращать, редактировать и адаптировать для молодежи. Что я попытался сделать? Итак, новые русские сказочки. 30 лет и 3 года сидел Илья Муромец сиднем на печи, пока родители компьютер не отобрали. Однажды мальчик-спальчик полез чинить розетку. Глупая смерть. Жили-были старик со старухой, не было у них детей, и отошла квартира государству. «Буратино, Буратино, отдай мне золотой ключик», взмолилась Мальвина на 4-й год ношения пояса верности. «Возьми меня с собой, Иванушка, я тебе еще пригожусь», просил использованный пакетик чая и не раз еще пригодился. А знаете вы, что первый на Руси Иван с еврейской фамилией – это Иван Царевич? Английская сказочка. Английская. Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие уши? О, внучок, ты еще своего отца не видел, принца Чарльза. Однажды один лилипут наступил на ногу Гулливеру, но Гулливер был добрый, и чтобы не поссориться... Нормально, действительно уже можно не договаривать. Ползала досоображевывает. «Мы бы с тобой неплохо дополняли друг друга», — воскликнул Колобок, увидав всадника без головы. Вскочил Иван-царевич на коня, а надо было перепрыгнуть, все-таки экзамен по физкультуре. «Выходи, Кощей, биться будем!» «На мечах, на яйцах, дурак, Пасха!» Крошка-енот вывихнул себе челюсть, пытаясь улыбнуться шире, чем смотревший на него из воды Игорь Верник. Сказка о рыбаке и рыбке, современный вариант. «Рыбка, отпусти меня, старче!» «Старик, я бы тебя отпустил, но судя по тому, что я разговариваю с рыбой, меня самого еще не скоро отпустят». Я боюсь вам дальше говорить, правда. Оторвав последний лепесток цветика-семицветика, девочка Женя с ужасом поняла: 7 грудей – это уже перебор.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.

0: Снежинске 11 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Скажите, я один такой, у кого дома тренажер вместо вешалки? Есть пакет с пакетами, сковородки лежат в духовке, лекарства в холодильнике и есть банка от кофе с гвоздями.

0: Ай-яй-яй, если в это воскресенье ваши веки закрываются, то можно смело их закрыть и продолжить смотреть прекрасные сны. Но единственное, не пропустите здесь у нас на Юмор-ФМ очередную обогащающую шутку в исполнении Николая Фоменко. Почему обогащающую? Да потому что здесь на Юмор-ФМ звучат не только шутки, которые вам веселят и вам поднимают настроение, но и те, которые могут принести вам в моменте 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Там же загружайте свою улыбчивую фотографию, ну и дальше просто присоединяйтесь к игре. Еще раз, шутка может прозвучать в любой момент. А что точно прозвучит в этом часе, так это наш веселый чат. Там будут ваши приветы, ваши поздравления, ваши признания и ваши юмористические истории. Смело их отправляйте нам в Telegram, в Макс или с помощью СМС к номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, с удовольствием озвучу ваши послания. А еще с удовольствием включу вам анекдоты Игоря Маменко, проект «Лига городов», там, кстати, будут самые смешные миниатюры, нашу фирменную, любимую всеми не рекламу, ну и в ближайшие секунды народную рубрику «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
3: Так. Кать. Жизнь непредсказуемая штука, особенно в командировках. Ну да, я переспал в Новом Уренгое с проституткой, но это не значит... Нет, надо как-то издалека, типа... Кать, а помнишь, вообще в 8 утра мы твою бабушку на МРТ повезли, я так рано встал... Это сильно издалека, нет? Так, а если, типа, Екатерина... Башку включай, мне какой смысл с какой-то незнакомой афроамериканкой в Новом... А что сказать-то?
4: Так, чё, Мишаня, Валерка? Я все магазины обошел, 17-х айфонов еще нет, говорят, да. Ты, кстати, не мог бы так сильно два раза в год не косячить? Ну, не успевает Тим Кук за тобой, ты же видишь.
3: А что, Дайсон, он никакую инновационную штуку не выпустил, чтобы, ну, с шестью насадками, чтобы, ну, вообще незаметно было, что я изменил?
4: Мишань, прекращай, правда, за измену деньгами извиняться. Ну, и за любой косяк. У тебя деньги, деньги. Ты что, доставка, что ли? Давай в этот раз возьми да удиви ее.
3: Как, еще раз изменить?
4: Нет. Сделай что-нибудь романтичное там, я не знаю. В Каппадокию ее свози. Или розы эти высокие купи. Эти. Или баннера все в округе в аренду возьми и напиши, типа, Катя, прости меня. Ну, вот какие-то вот эти вещи со вкусом, понимаешь?
3: Я тебя так послушал. Ну, бедному вообще косячить нельзя, это очень дорого, конечно.
4: Ну вот, вот, тем более надо тебе что-то душевное сделать. Может, ужин своими руками приготовить, а?
3: Типа, не получается извиняться, давай отравим ее или что?
4: Да нет!
3: Валер, я не умею готовить вообще. Я знаешь, последний раз, как салат приготовил? Откусил огурец, откусил помидор, сметаной залил, вот так вот сделал, и все, и наелся.
4: Давай, вспоминай, ну явно ты что-то должен уметь. Ну вот пельмени ты умеешь сам делать?
3: Как я сделаю сам пельмени?
4: Ну как берешь тесто.
3: Где я беру тесто, Валера?
4: Ну прекращай, ну любой мужик должен уметь готовить, Миш.
3: Так, Валер, садись.

0: как в детстве учили. Значит, мужик должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Ну. Где там тесто? Хоть в одном предложении. Где там тесто?
1: Ладно, давай подумаем, что ты можешь. Допустим, ну яичницу.
2: Ну яичницу все умеют.
0: А это-то там что сложного? Яйцо в сковородку разбил и ждешь, пока прозрачная сопля белая станет. И все. Там за меня как курица уже половину дел сделала.
1: Ну вот, вот мы уже кое-что нащупали. Так, а блины, допустим? Там все просто, только вместо яиц тесто.
0: Да ты иди, ты знаешь, куда варятся своим тестом? Где я тебе тесто возьму?
1: Все,
0: где?
1: Ладно, без теста сейчас что-то придумаем. Шашлыки.
0: Ну, без проблем, только мне еще 4 человека надо.
1: Зачем?
0: Ну, первый говорит, еще рано переворачивать. Второй говорит, уже поздно переворачивать. Третий говорит, надо было свинину брать, она нежнее. Четвертый говорит, все, отвалите все нахрен, сам все сделаю.
1: Так, ты хоть что-нибудь в своей жизни сам до конца готовил? Вспоминай, ну это правда очень важно.
0: Ну, макароны.
1: Макароны.
0: Макароны, Валера, макароны.
1: Макароны.
0: Мы спасены.
1: Да. Ну, точно макарон не свернешь сейчас в середине пути?
0: Ой, Валер, что ты?
1: Ну, давай, рассказывай, как готовим макароны.
0: Ладно. Берем кастрюлю.
1: Допустим.
0: Набираем туда воду.
1: Отлично придумал, брат.
0: Ждем, пока закипит.
1: Хорошо идешь.
0: Засыпаем макароны. Я посолил, когда она закипела, так что не надо.
1: Гений.
0: И все, ждем, когда второй раз закипит. Налетай, готово.
1: Брат, ну с такими умениями изменяй кому хочешь. Вообще.
0: Правда?
1: Ну, я и раньше не против был. Это вам с Катей надо лучше договаривать.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу. Поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет молодым мужьям. То, что выпито до прихода домой, запретить уже невозможно.

0: FM. Шутки.
1: Главная задача платной медицины – перевести острую боль в хроническую.
0: И песни.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Привет, а ты чего такой смурной?
2: Да вот, жена вчера к тарологу потащила, типа за будущее узнать. А там, значит, госпожа Тамара подозрительной наружности 1.5 часа болтала-болтала. Какие-то жезлы, кубки, пентакли, рыцари, королевы. Ничего не понял. Заплатил 50 тысяч.
1: Дружище, ну какая такая госпожа Тамара? Нам, настоящим мужикам, и таролог нужен, мужик. Чтоб коротко, понятно, конкретно и по делу. У меня в соседнем гараже принимает мужской таролог Серега. Я тебе прям рекомендую.
3: Мужской таролог Серега все разложит, расскажет, покажет, поможет, предскажет будущее, перескажет прошлое, обмозгует настоящее, гадает на картах Таро, звездных, топографических, контурных, дорожных, медицинских и банковских картах.
1: У Сереги еще опция такая классная есть – обмыть результат. Я ж говорю, вот такой мужик, хоть и таролог.
3: Мужской таролог Серега. Погадает по-мужски. Запишитесь на сеанс на сайте картойнебабскоедело.нет.
4: Вот говорят, годы, стресс, плохая экология. Но и после 50 можно жить полной жизнью. Конечно, если вовремя встретишь Антона.
5: Антон выслушает, поддержит и поможет. Антон откроет новые горизонты и возможности. Антон сделает личную жизнь яркой и насыщенной.
4: Не понимаю, как я раньше жил без Антона.
5: Мужская клиника Антон. Диагностика, лечение, увеличение. Антон. Достоинство в надежных руках.
1: Сайт ядрёнантон.ух.
6: Российский предприниматель и общественный деятель Ашот Шнеперсон разработал 533 тысячи идей по развитию России.
7: Наследник мандариновой империи по маме и сети элитных ателье по папе Ашот Абрамович уверенно входит в топ-1000 успешных предпринимателей по версии Следственного комитета.
8: Введение налога на вдох и выдох. Уроки русского рэпа в каждой школе. Закон о неубиении комаров и всеобщем потреблении моркови. Вот лишь немногие из идей, способных за считанные месяцы превратить Россию в главную мировую державу.
7: Подробно и бесплатно ознакомиться с идеями Ашота Шнеперсона вы можете на сайте 533 тысячи идей, а еще мы шьем брюки.рф.
6: Ашот Абрамович Шнеперсон. Вперед, Россия!
0: На Юмор-ФМ!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи. Мужчина на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В детстве, чтобы получить заряд адреналина, звонили в дверь и убегали. Теперь получаешь заряд адреналина, когда в дверь звонят тебе.

0: Чат. Ваше сообщение, привет, поздравления и веселые истории. Пожалуйста, начнем с привета Сергею и Ирине из Коломны. У вас получится построить дом, написал Андрей. Поддержим всей страной. Действительно, пусть ребят все сложится самым лучшим образом. И Сергей с Ириной будут жить в своем новеньком чудесном доме. Естественно, очень уютном и, естественно, наполненном любовью. Есть еще привет коллеге Кириллу, который сидит передо мной и грустит, что ему заступать на сутки. Пусть не грустит. Да действительно, чего грустить-то? Юмор ФМ сделать погромче, и будет веселее ваше дежурство. Ну и, конечно же, будет намного приятнее находиться на работе. А есть, например, такое сообщение: с наступившими выходными из Саратова от Михаила. С любовью к вам. Прекрасный Михаил, вас с вашими выходными днями наступающими. Пусть они пройдут очень и очень приятно, легко и вдохновляюще. Ну, отдохните уже, наконец. Хватит думать только о работе. Ну и что у нас есть из веселых историй? Мама сказала, что если я сделаю тату, то могу уходить из дома. Папа сказал, что такая возможность бывает нечасто, и сделал татуировку себе. Ну да, такие шутки тоже есть. У нас есть еще много смешного. Анекдоты Игоря Маменко, например, порадуют нас непременно в финале этого часа. А чуть раньше смеяться будем над самыми смешными миниатюрами проекта «Лига городов». Веселый чат вернется через час. Пишите сообщение.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Донецкий Кряж. Донецк.
3: Сейчас снимают новое кулинарное телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
4: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
3: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
5: Так это что, несъедобно?
3: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
0: Команда «Пиплы» Благовещенск.
6: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
7: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселый старт и воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через 2 дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов выше ноля. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
9: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Куда в отпуск поедешь?
11: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
10: Это в Сочи?
11: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
12: Беру пассажиров по пути.
13: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.

0: официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В центре Питера ограблена частная квартира. По отпечатку ладони преступника криминалистам удалось установить, что жить он будет долго и счастливо, но большой любви так и не встретит.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А вы это, наверное, знаете, когда гаишник останавливает. Нарушаем ваши права. Тут ему 5000 раз через окно. Большое спасибо. Можете ехать. Всего доброго. Он раз еще пятерочку берет. Впереди через 21 километр стоит пост. Там наши ребята. Я им позвоню. Не беспокойтесь. Можете ехать. Он раз еще пятерку. Я работаю по средам и пятницам. В это время можно даже в нетрезвом состоянии. Все вплоть до трупа в багажнике. Пожалуйста, езжайте. Всего доброго. Жене привет. Он раз еще пятерку. А теперь стихи.
2: Чукча с охоты приходит, жена говорит:
3: чего Чукча хочет? Спать хочет? А еще что хочет? Жрать хочет?
2: Они поели, легли, поспали, молодые дела, все в порядке на утро.
3: А сейчас чего Чукча хочет? Он лыжи снять хочет.
2: Ночью мужик едет, у него тачка такая, и гроб на боку лежит. И один встречает и говорит: ямочка, что такое? Тихо, тещу хороню. А что гроб на боку? Она спине, она храпит.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
5: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
6: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В некоторых странах разрешено иметь три жены, а у нас только одну выдают, и ту под роспись.

0: Мне кажется, ваши улыбки уже залетели в топ, потому что они самые яркие, самые красивые, самые обаятельные, конечно же, самые искренние. Вы спросите, как я их вижу, а я вам отвечу. Сайт веселаярадио.ру. Вы заходите, нажмите на кнопочку «Улыбнись и выиграй автомобиль» и любуйтесь участниками нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Вы еще не делились своей фотографией? Тогда срочно загружайте. Таким образом, вы сможете выиграть 3000 рублей в моменте и целый автомобиль в этом 2026 году. Все очень легко и просто, а самое главное, с улыбкой на лице. Для вас это совершенно бесплатно и очень даже весело, потому что нужно повторять шутки Николая Фоменко, а это смешно. И да, кстати, за правильный ответ вы в моменте можете получить 3000 рублей и пропуск в суперфинал. Так вот, эти 3000 рублей и пропуск в суперфинал будут разыграны очень и очень скоро. То есть буквально через сколько-то минут прозвучит очередная автомобильная шутка, и кому-то из вас точно повезет. Просто будьте рядом и прибавляйте громкость. Ну и, конечно же, пишите в наш веселый чат. Привет, поздравления, признания, шутки свои отправляйте. Номер един для Telegram Макс и СМС плюс 7-915-03-03-567. Я, Яся Богачева, с огромным удовольствием озвучу ваше послание в середине этого часа. А еще в этом часе мы с вами посмеемся над монологом Михаила Жванецкого, над анекдотами. Их расскажет самый лучший Дэн, наш очаровательный Денис Клявер. Будет Сатья с юмором отвечать на два хороших, таких глубоких вопроса. Ну и в ближайшие секунды любимая всеми игра «Тот самый КВН». Сборная Санкт-Петербурга нас с вами ждет. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, а автомобиль за вашу несравненную улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Санкт-Петербурга.
3: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
4: И сегодня с вами в студии диджей!

0: умер.
1: И поэтому сегодня с вами в студии...
2: Сергей Николаевич!
1: А сейчас реклама на плохом радио.
3: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
3: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетелей ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат, просим обращаться в нашу веру.

0: Нам дали 5 лет!
1: Светило 8!
0: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу: поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: ранку. Супер-игра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Если часы с кукушкой развернуть лицом к стене, получится часы с дятлом.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Прекрасная шутка только что прозвучала в прямом эфире Юмор-ФМ, а это значит, что стартовал очередной эпизод нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Это значит, что кто-то сейчас может забрать 3000 рублей и пройти в суперфинал нашей суперигры и уже полноценно претендовать на целый новенький автомобиль. Может быть, это будете вы? Вы уже загрузили фотографии на сайт веселорадио.ру? Если нет, то скорее делайте это. Это совершенно бесплатно, это очень приятно. Ну а дальше прибавляйте громкость, слушайте Юмор-ФМ, получайте удовольствие, ну и запоминайте. Вспоминайте шутки Николая Фоменко. А если ваша улыбка уже в улыбайзере, и, может быть, даже сейчас она мелькает, то все, внимание на свой телефон, на монитор. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер». Стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Вау, какую улыбку выбрал наш улыбайзер Андрей из города Бугры. Вот этому очаровательному юноше мы позвоним и спросим, слушал ли он Юмор ФМ и готов ли он повторить ту самую заветную обогащающую автомобильную шутку. Поехали, звоним. Набран номер телефона Андрея, звоним в Бугры. Хочется верить, что он сейчас быстро ответит, но как только пойдут гудки, песочные часы переверну. Это и сделал только что. Есть 30 секунд у Андрея, чтобы дотянуться до телефона и ответить на наш звонок. Ну а дальше там уже начнем разговор. И хочется еще и услышать повторение шутки, чтобы было все максимально точно, максимально правильно, а потом за правильное повторение отдать Андрею 3000 рублей и пропустить его в наш грандиозный суперфинал. Там, чтобы у него появилась возможность выиграть новенький автомобиль. Тем не менее, время идет, а Андрей трубку так и не берет. Воскресный день, возможно, спит человек. Но 30 секунд вышли, а, соответственно, ждать мы больше точно не можем. Фотография Андрея остается в нашем улыбайзере. Ну, так же, как и все фотографии наших участников. И, возможно, ваша фотография там тоже скоро появится, если, конечно, вы ей еще не делились. Поверьте, ваша улыбка совершенно точно стоит целого автомобиля. Да-да-да. И выиграть его вы можете уже в этом 2026 году. Так что смелее становитесь участниками нашей суперигры. Ну, а мне остается запустить улыбайзер, чтобы ваши очаровательные улыбки продолжали сверкать на сайте веселорадио.ру, чтобы улыбайзер мог выбрать именно вашу фотографию. Сегодня шутки еще будут звучать, ведь наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Ольга, инженер-строитель из Ростова-на-Дону, спрашивает.
1: Собственно, сам вопрос. У меня муж очень часто забывает любые мои просьбы, даже самые незначительные. Аргумент один, я забыл. И вот у меня как бы вопрос. Он правда забывает? Ну, как бы что-то с головой, может быть, к врачу надо? Или это просто отмазка?
0: Сатья отвечает.
2: Никто не знает. Никто не знает. Может, забывает, может, к врачу надо, может, еще что-то. Но это его проблема.
1: Мы уже 8 лет с этим боремся.
2: Нет, это ты борешься, а он не борется. Ну, смотрите, знаете, я служил в Советской Армии, и там говорили, если вы такой тупой, что ничего не можете запомнить, заведите себе блокнот. А еще лучше два, как у меня, понимаете? Поэтому у меня два блокнота, и я не забываю только то, что я записываю. Он записывает?
1: Нет.
2: Теперь вопрос, как он страдает после того, как он не выполнил то, что он обещал? Я знаю ответ. Никак. Садись. Двойка.
0: Сатья с юмором. Светлана, психолог из Москвы, спрашивает.
3: Сатья, здравствуйте. Очень рада, что могу лично задать вопрос. Подскажите, если мужчина на этапе ухаживания говорит, что женщина должна первой писать, проявлять инициативу, чтобы показать мужчине свою заинтересованность, это действительно, ну, есть такое мнение у мужчины? Или
2: у этого мужчины, да. Есть.
3: У этого мужчины. Или все-таки этот мужчина ищет такую сильную женщину и завоевывать ее не собирается?
2: Хороший вопрос.
0: Сатья отвечает.
2: Но прежде чем ответить, я задам наводящий вопрос. А тебе это нравится?
3: Ну, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Мне кажется, мужчина должен...
2: Не совсем или тебе это не нравится?
3: Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы мужчина...
2: Как быстро мы... Ну, в принципе, да, мне это не нравится. Надо четко понимать свои ощущения. Вы встретились, вы не знаете друг друга, вы знакомитесь. Он говорит, я хочу, чтобы баба брала инициативу. Я хочу лежать сегодня на диванчике. Если у меня возникнет интерес, она тут же проявит инициативу и как-то это дело как бы порешает. Я хотел бы, чтобы баба решала вопросы, а я говорил, да, нет. Я хотел бы, чтобы она мне писала и показала свою заинтересованность, потому что я же мужчина, а в стране же мужчин мало нормальных, один я только, а все остальные овцы адские. Поэтому давай, баба, шевелись. Это на стадии ухаживания происходит. Тебе это не нравится, но если ты это терпишь, значит, ты этого достойна. Поэтому на этой стадии люди обмениваются, что вам нравится. Возможно, тебе хотелось бы, чтобы твой мужчина был, ну, я не знаю, мастером спорта по международному боксу. Ну, да, он боксер, мастер спорта международного класса. И ты спрашиваешь, ты спортсмен? Он говорит, нет. Ты мастер спорта? Нет. Международного класса? Нет. По боксу? Нет. Знаешь, какой ответ? Он тебе...
3: Не подходит.
2: Прикинь, не подходит. Но вдруг, если я начну как-то себя вести, он со мной пообщается, со мной начнет спать и уже к концу года станет мастером спорта по боксу международного класса. Ответ – нет. Не переоценивайте волшебство секса с вами.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки, песни, плюс. Для вас поет и шутит Наташа Краснова.
1: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
10: столько
9: в богатстве?
10: Условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Это уже 3-й ягодный лимонад от самоката. Или только 3-й. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
14: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: А поехали всей семьей!
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У тех, кто в детстве надевает шапку, не сидит на холодном, вовремя ложится спать и не чешет манту, линия жизни по локоть.

Чат. Ваше сообщение, привет, поздравления, признания и шутки имеются. Привет из Челябинска от семьи Якимовых, Александра и Евгении. Мы на даче, отдыхаем и работаем. Погода супер. Всем хорошего дня и вам классного воскресного отдыха. Еще один привет улетает перевозчику Аленке и лесорубу Юре. Напилим елку всей семьей, написал Сергей из города Торжок. А Таисия, короткий, лаконичный, передает привет маме Татьяне. Готово, передано, все замечательно. Шутка у нас тоже имеется. Звучит шутка следующим образом. Нельзя целый день есть и смотреть сериалы. Очень даже нельзя. Не, ну, конечно, можно. Конечно, можно, если у вас выходной, если можно кроме этого ничего не делать. Ну, как ничего? В перерывах все-таки есть смысл слушать Юмор ФМ, чтобы получить прекрасную возможность выиграть 3000 рублей в моменте и пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Да-да-да. Заходите на сайт веселаярадио.ру и читайте все подробности. Ну и пишите в наш веселый чат свои приветы, поздравления, теплые добрые слова, признания и шутки тоже отправляйте. Номер един +7 915 03 03 567. И Телеграм, и Макс, и даже СМС по старинке. Все это в вашем распоряжении. Ну а пока вы пишете, мы будем шутить. Монолог Михаила Жванецкого появится очень скоро, но чуть раньше анекдотами порадует самый лучший наш Денис Клявер. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Держим ноги в холоде, а голову в тепле. Парень печатает новый статус у себя ВКонтакте. Как же холодно, тяжело на душе, когда осознаю, что ее больше нет. С девушкой расстался, спрашивает его. Да нет, шапочку потерял. Ребятам о зверятах или в мире животных. Еще один забавный случай. Значит, представьте, лес, сидит мишка у куста малины и наяривает малинку, так кушает, и вдруг чувствует сзади ему кто-то так по заднице дает, такой дыш, и говорит: «Привет, Мишаня!» Он так смотрит по сторонам, никого нет. «Да это я, ежик, и внизу я!» Он смотрит: «А, ну, привет, ежик!» «Привет, Мишаня, ну как дела?» Он говорит: «Нормально». «А ну, че, как, малинка вкусная?» Он говорит: «Ну, вкусная». «Че, дети, медвежата как там?» Ну, нормально. В общем, так, слово за слово, ежик звездюлей и получил. Учимся понимать женщин. Хотя, друзья, поверьте, это бесполезно. Девушка пришла на консультацию к врачу-гинекологу, хотела сделать УЗИ. Врач: «Добрый день». Она говорит: «Здравствуйте». Врач: «Какой у вас сейчас месяц?» Она: «У меня ноябрь, а у вас?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
4: Чего такая довольная, Вера?
5: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
4: А что в ней такого-то?
5: Ну как, коммуналку платить без комиссий — это плюс. Каждый месяц проценты на остаток — еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
4: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
6: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
8: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
9: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Тоганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirk-orion.rf 0+.
10: ИП 0, Крилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
11: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки сосисок с молоком Дым Дымыч по 109 рублей 99 копеек за 400 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Те, кто постит фотографии завтрака в 12:30 и пишет «Доброе утро», я рад за вас, конечно, но не от всего сердца.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Все очень просто, пишу я, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке. Замужем спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги. Замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой и серьги. Замужем и есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана «Восточный». Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатная в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьет горячая вода. Нужен мужчина со щеткой, тряпкой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные ногти, загадочные ноги. Художник-фанатик откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, темный костюм, белая кофта, папироса Беломор. Что вам, товарищ? Кольцо на правой, русая гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: А я

0: Фагбиофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026.
4: Движение.
3: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
5: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ. Движение.
5: Категория 16+.
6: Юмор-ФМ.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Компанию бардов выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.

0: А вот очень много смысла в ваших улыбках. Ну как смысла? Радости, счастья, искренности, любви, возможно. Ну и, конечно же, возможности выиграть здесь у нас на Юмор-ФМ новенький автомобиль. Это я про нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Заходите на сайт веселаярадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию, ну и, конечно же, становитесь участниками. В моменте можете забрать 3000 рублей и пройти в суперфинал, но в суперфинале побороться за автомобиль. Все очень легко и просто, а самое главное – с улыбкой на лице. Ну, а эти улыбки, во-первых, дарите здесь у нас на Юмор-ФМ вы друг другу, передавая приветы и поздравления. Их уже можете писать нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок. Номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. С огромным удовольствием озвучу ваше послание. Ну и по поводу смеха. Что же еще нам дарит улыбки? Рубрика «Шутить извольте». Там Михаил Полицемак расскажет про чувство юмора философов. Николай Фоменко будет делиться шутками про вредные привычки. Угарный папа раздаст детские перлы, которые вы же ему и отправляли. Но в ближайшие секунды будут шутить и петь Люсь Чеботина и Стас Ярушин. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

0: А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем, и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Выходим. Наденем рюкзаки, дружище. Надо собраться, пешком прогуляться. Владивосток, мы тищи.
3: Бабушке со скайпом рядом нужен человек.
4: А у тебя мама шарит в современных?
3: Вообще, она настолько разбирается, что она даже мне пару рассказывает, что надо сделать. Ну вот единственное, что где мы вдвоем тупим, это госуслуги.
4: Я тебе больше скажу, там вся страна тупит нормально.
0: На Юмор ФМ.
2: Гуся с бобром скрестил Господь, так появились утконосы.
3: А я опять в WhatsApp'е с тобою обсуждаю проценты, дивиденды, ребрендинг и надой. А ты в рабочем чате прислал мне обезьянку, котов прислал с Наташей.

0: Ну ты вложила все, по-моему.
1: Боль, вся моя боль. Да, обезьяны, этой... Наташи.
0: Прям,
1: Ты знаешь, мои друзья периодически писали такие стикеры в WhatsApp, что я думаю, боже, откуда вы их берете? Где? Где вот этот кринжовый чат с этими стикерами?
0: Морально, надо отпуск тебе взять после этой песни.
1: Да согласна.
2: Обсыпьте меня куркумой, пряным подвигаться.
3: Шутки на Юмор ФМ.
1: Секс после 40. Расскажи нам, Стас, если он вообще...
2: Есть! Только не у всех.
1: А у кого?
2: У меня вчера.
1: Аплодисменты!
2: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
1: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
2: Шутки-песни на Юмор-ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.

0: с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: На семейной фотографии настоящего мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.

0: FM. Шутки.
1: Очень брезгливый ежик сворачивается в клубок, но не до конца.
0: И песни.

0: спонсор ООО «Мартин».
1: Любит и семья, и вся страна конфетные семечки от Мартина.
0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
2: Угарный папа.
3: Дедушка с 4-летней Аленкой изучают карты России. Повторяют, как называются жители той или иной местности. Дедушка спрашивает: «Аленка, скажи, где живут буряты?» Аленка, не задумываясь, отвечает: «В бурятнике». 6-летний Егор подходит к маме и говорит: «Жизнь не имеет смысла». «Почему?» – спрашивает мама. Егор со вселенской грустью: «Все зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Из школьных сочинений Степы. Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком. Самые вкусные грибы – это подосиновики, подберезовики и черничное варенье с булкой. Во дворе гуляли куры, утки и другая домашняя тварь.
2: Угарный папа.
3: Катя, 5 лет, говорит бабушке: «Я вчера ударилась больно». «Плакала?» – спрашивает бабушка. «Нет». «Молодец. А почему не плакала?» «Так дома же никого не было». 6-летний Ваня, прочитав сказку про султана, заявляет маме: «Мам, я тоже хочу 5 жен. Одна будет готовить, одна петь, другая купать меня, и одна уложит тебя спать», — добавляет мама. «Нет», — говорит Сережа, — «я всегда буду с тобой спать». «Здрасте, а кто будет спать с 5 женами? «А пусть они с папой спят». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ. Реклама спонсора.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
9: Столько условий!
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
15: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
16: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
17: Это происходит с каждым однажды.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На свадьбе друзей Наталья побежала ловить букет невесты, потом опомнилась и вернулась к мужу.
2: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел бы

0: чат. Кажется, прилетели ваши сообщения, приветы, поздравления, признания, и они уже готовы прозвучать на всю страну. И хотелось бы, чтобы адресаты их поймали и стали счастливее. А есть, например, такой: привет друзьям из Самары, Ритка и Санька, обожаю вас, ваш Лизок. Такое классное сообщение. Есть еще один привет Светлане Анатольевне. И скажите ей, пожалуйста, что люблю ее больше всех на свете. Она моя звезда, написал Роман. Ну все, звезды, Светлана Анатольевна и Роман, пусть ваше воскресенье будет очень приятным, нежным и романтичным, но почему бы и нет. Привет сынульке Моте, дочурке Анютке, я люблю вас, мои самые сладкие, хоть и большие уже, вы для меня всегда самые дорогие и близкие, и дети, ваша мама Катерина. Мне кажется, для родителей дети всегда остаются детьми. Шутка, она у нас тоже имеется, ее нам отправила Юля, звучит она так: сначала ты молодой, бодрый, задорный, а потом тебе попадается классный зип-пакет от товара, который жалко выкидывать. Да, такое тоже случается. Хорошо, шутить будем мы. Мы это делаем очень классно. Например, рубрику «Шутить извольте» подарим вам в финале этого часа. Там Михаил Полицеймак расскажет про чувство юмора философов. Чуть раньше будут шутки Николая Фоменко. Они все про вредные привычки. Они все очень смешные. Вы послушайте, проверьте. Ну а веселый чат вернется через час. Пишите ваше сообщение. +7 915 0303 567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: вредные привычки.
2: Мужики, помните, женщина — это единственная вредная привычка, которая может бросить вас сама. Если электронные сигареты для тех, кто мечтает бросить курить, значит, электронные книги для тех, кто мечтает бросить читать. Прочитал, что нельзя есть за 2 часа до сна. Так и не смог лечь спать. Любая беседа после бутылки коньяка превращается в утечку информации. Водка горькая, огурцы соленые, сало жирное, а морда довольная.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.

0: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
1: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
2: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите два лимонада «Кола Классик Бочкари» по 49 рублей 99 копеек за 1,9 литра и заберите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как оказалось, чтобы хорошо выспаться, не нервничать, правильно питаться и вообще нормально себя чувствовать, нужно просто не ходить на работу.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Рад в очередной раз поприветствовать всех вас на Юмор-ФМ. Хотел бы поделиться с вами несколько философским настроением. И с этой целью приготовил несколько поучительных историй из жизни знаменитых философов. Поверьте, будет весьма забавно.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды известный философ Артур Шопенгауэр обедал в компании одной дамы. В продолжении обеда она довольно долго и во всех подробностях расписывала, как несчастна в замужестве. Шопенгауэр не перебивал и терпеливо слушал. Наконец, видимо, иссякнув, дама спросила: «Теперь вы понимаете меня, не правда ли?» Шопенгауэр ответил: «Вас нет, но я очень хорошо понимаю вашего мужа». Один молодой драматург попросил знаменитого философа и литератора Вольтера прослушать свою новую пьесу. Прочитав ему свое произведение, он, затаив дыхание, ждал похвалы. «Вот что, молодой человек», — сказал Вольтер после долгой паузы, «такие вещи вы можете писать, когда станете пожилым и знаменитым. А до этого вам надо писать что-нибудь получше». Дело было в Древней Греции. Один слишком словоохотливый человек пристал к Аристотелю с каким-то очень длинным и нудным рассказом. Наконец, закончив рассказ, он спросил философа: «Мудрейший, не утомил ли я тебя?» «Нет», — ответил Аристотель и пояснил: «я тебя вообще не слушал».
0: «Шутить изволите».
1: Надеюсь, мой рассказ не показался вам слишком длинным, и вы нисколько не утомились. Оставляю вас ненадолго и обязательно вернусь с новыми забавными историями. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22.00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Биофакт. Биофакт для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Юмор

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Люди, которые идут 8 километров в гору, чтобы постоять там 6 минут и потом еще идти 8 километров с горы, вы пробовали лежать на диване?

0: Все доброе, нежное, прекрасное забывать явно не стоит. А еще не стоит забывать шутки Николая Фоменко. Вот здесь у нас на Юмор-ФМ попадаются не просто смешные истории, а те, которые могут принести вам в моменте 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою улыбчивую фотографию, ну и читайте все правила нашей прекрасной игры. Ну и становитесь счастливым игроком сначала, а потом, возможно, победителем и обладателем новеньких автомобиля в этом 2026 году. А еще становитесь счастливым передавателем приветов, да? Почему бы и нет, отправлять свои сообщения нам в веселый чат. Номер телефона един для Telegram, Макс и смс-сообщений +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, и через полчаса буду озвучивать ваше послание. Пишите. А еще с удовольствием представлю вам, что нас порадует в этом часе. Монолог Михаила Задорнова, легендарный и очень-очень смешной. Будет рубрика «Гол у штанга», там комментаторские ляпы, собранные Романом Юнусовым. Будет Джейсон Стэтхэм лично озвучивать свои знаменитые цитаты, ну а мы с вами будем дружно хохотать. Но в ближайшие секунды Андрей Фролов и рубрика «Биг стендап». Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за вашу улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
2: Я вообще педагог по образованию. И открою вам секрет. Не только учиться никто не любит, но и учить тоже. Последний учитель, который прям кайфовал от своей работы, исчез, когда отменили телесные наказания. Вот тогда, примерно. Причем их отменили, когда женщины пришли в профессию. Они просто не вывозили спарринг со всем классом. Врубайтесь. Именно тогда появилась фраза «Вас много, а я одна». До этого парни говорили «Подходи по одному». Но согласитесь, чаще всего же учитель вообще не кайфует от того, что делает. Чаще всего вообще учитель — это тот тип, который раньше тебя прочитал учебник и теперь профессионально занимается пересказом за деньги, блин. У меня в универе вообще был препод, который постоянно повторял одно и то же. Уверен, у вас тоже такой был. Он постоянно говорил: «А вы зря не записываете. Вы эту информацию потом нигде не найдете». У меня всегда был вопрос: а если это нигде не опубликовано, ты-то откуда это взял? Сам придумал? Давайте записывайте, ребят, я это не вспомню потом. Я больше бухой на пару не приду, вы что, давайте. Относительно недавно узнал, что, оказывается, в медицинском сообществе есть некий снобизм. Оказывается, стоматологов не считают настоящими врачами, прикиньте. И я когда узнал, я теперь еще больше боюсь стоматологов. Но угад, ковыряются. Но, с другой стороны, стало обидно за них, потому что все врачи собрались вместе и такие: «Не, стоматологи — это не наши ребята. А вот та бабка, которая мне на медосмотре слух тупо шепотом проверяет, вот она трушная тетка, она высококлассный специалист с высшим образованием, 8 часов на работе шепчет рандомные цифры, прикиньте». Ну, серьезно, в 21 веке в медицине самые высокие технологии, мой слух бабка шептун проверяет. Чего происходит? Я сейчас худею активно. Присутствует пара лишних килограммов. И когда я говорю, что хочу сбросить, обычно кто-то из зала кричит: «Зачем тебе? Не надо». Немного обидно, что никто из вас этого не делает, но такие вы люди, судя по всему, я понял. Короче, стараюсь перманентно следить за своим весом, потому что я знаю, что наш мир несправедлив к толстякам. Да, все наше общество. Некоторые особо бурно. Согласитесь, даже если бы был какой-то массовый спор между дрыщами и пухляшами, их судила сама Фемида, богиня правосудия. Она хоть и слепа, но по иронии судьбы, у нее в руках весы, и там... От предвзятого отношения тоже не отделаться. А во второй руке у нее огромный тесак для агрессивной липосакции. Вообще, согласитесь, Фемида выглядит так, как будто она должна быть богиней-продавщицей из мясного.

Да. Но в целом я считаю, что каждый человек свободен, делает со своим телом все, что захочет. Единственное, некоторые забывают, что твоя свобода заканчивается там, где начинается кресло другого человека. И это мне уже не очень нравится. Меня не касается, как выглядят другие, пока это меня буквально не касается. Понимаете? У меня все... Пока.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Галя постоянно спрашивала, когда я на ней женюсь. Ей нравилось видеть страх в моих глазах.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: В принципе, я могу и не пить, но такого принципа у меня нет. Как-то раз я ехал в такси. Денег с собой не оказалось. И водитель все-таки намазал мое спасибо на хлеб. Когда я хочу услышать что-нибудь умное, я начинаю говорить. Салаты для слабаков. Настоящие мужики засыпают в десерте. Однажды у меня вырос зуб мудрости. Испугался и врос обратно. Забавный факт. Человек с дюралевым веслом в руках может рассказать тебе интересную историю, даже если тебе не очень интересно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: Разноцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Говорят, коньяк проблем не решает. Можно подумать, что кефир решает. Коньяк хотя бы старался.

0: вновь тебе подпоют. На-на-на, на-на-на. Ребят с нашего двора.
1: Веселый чат.
2: Ваше сообщение, привет, поздравления и, конечно же, ваш юмор в нашем веселом чате. Смело пишите нам +7 915 0303 567, ну и порадуйте друг друга теплыми словами. Начнем с пламенного привета. Он отправляется Алексею и Марии, и такая дописочка. Пусть все вопросы решаются легко и в вашу пользу. Вам очень рада. Есть еще один пламенный привет любимой маме Татьяне, брату Денису, его девушке Дарье, а также сестренке Варе. Люблю вас, призналась Виктория. Всем привет из Владимира. Мама и жена Лилия передают привет своей семье, мужу Юре, дочкам Аделе, Кире и Карине. Отдыхаем на даче. Погода класс. Хорошо, хорошо. Отдыхайте, пожалуйста. И за нас, за всех тех, кто на работе, тоже отдохните. Желательно с удовольствием. И так постарайтесь прям. Передаю привет мужу Ивану Кроликову от любящей жены Светланы. И желаю хорошего настроения. Пусть так и будет. Юмор ФМ. Просто прибавьте погромче, и он рассмеется, и настроение точно поднимется. Еще один огромный привет улетает Наталье. Соберись, сестра. Через 5 рядков перерыв. Видимо, что-то сажают. Шутить будем мы в финале этого часа. Монолог Михаила Задорнова порадует вас. Чуть раньше комментаторские ляпы. Это рубрика «Гол. Ой, штанга». Роман Юнусов будет с огромным удовольствием и бодростью озвучивать все, что насобирал. Ну а ваши приветы и поздравления будет передавать уже Кирилл Горин через час. Пишите +7 915 0303 567.
1: Поделись

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
1: Гол! Штанга!
2: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
4: Летом наслаждаться.
0: На Черкасской 15.
4: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
0: и яркий отдых для детей и взрослых.
4: Всей семьей в КС.
0: Челябинск. Черкасская 15. 0+.
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
8: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
9: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки чая English Breakfast по 45 рублей 99 копеек за 25 пакетиков и заберите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Утерян кошелек с зарплатой. Нашедшего убедительная просьба не ржать.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Однажды показали мне книгу жалоб. Вот куда записывают жильцы, туристы, жалобы. Это так интересно. Что американцы пишут, что наши. Мы такие разные все-таки. Книга жалобная. Западного отеля. Американцы. Безобразие. По телевизору только местные каналы. Русские. Супер. В номере есть телевизор. Американцы. Безобразие. Полчаса ждали портье, чтобы он отнес наши вещи в номер. Русские. Капец. Пока оформлялись на ресепшене, какой-то мужик в костюме гусара пытался несколько раз спереть наши чемоданы. Слава богу, отбились. Американцы, кошмар. Кошмар. В туалете такой тусклый свет, что затруднительно бриться. Русские, это безобразие. В туалете такой слабый свет, что невозможно читать. Американцы, в номере было так много непонятных кнопок, для разъяснения пришлось позвать консьержа. Русские. В номере было очень много непонятных кнопок. Решил разобраться сам. Уже через 10 минут в номер вбежали консьерж, уборщица, официант, бригада пожарных, под звуки радио, DVD и шум кондиционера. Американцы, безобразие, в гостинице платный Wi-Fi. Русский, беспредел. Соседи-американцы закрыли доступ к своему ноутбуку. Все понимают, все, потрясающе. И через них не подключиться к Wi-Fi. Ну, это вы и так поняли. Американцы, безобразие, вода в бассейне такая холодная, не искупаешься. Русский, вода супер в бассейне. 5 минут и пиво холодное, и сам трезвый. Американцы, в гостинице бюрократия, не пускают за шведский стол без карточки гостя. Русский, в гостинице беспредел. Не пускают к шведскому столу с авоськой. Американцы, безобразие, вчера утром на 18 этаже больше 15 минут ждали лифт. И ни один не приехал, русский. Очень хорошая, надежная здесь техника. Вчера полчаса прыгали во всех лифтах, ни один не сломался. Американцы, ужасный отель, здесь в лифтах накурено. Русский, странный отель, здесь в лифтах почему-то запрещается ездить в смокинге. Так и написано, no smoking. Хорошо, хоть курить можно. Американцы, кошмар, в этом отеле 2 шапочки для душа всего. Русский, классно, прямо в номере 2 прикольных подарка для жены и дочери. Американцы, в гостинице слишком однообразный завтрак, только омлет и мюсли. Русский, в гостинице слишком однообразный завтрак. Каждый день в одно время, когда я еще сплю. Американцы, это безобразие. В гостиничный ресторан нас не пустили с баночкой кока-колы. Русский, беспредел. Нас не пускают в наш номер с мангалом. И последняя запись. Американцы, в гостинице было так мало камер наблюдения, что я опасался за купленные сувениры. Русские, сувениров привез мало, потому что в гостинице было много камер наблюдения.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.

0: «Пиофаг» для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО «НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться с специалистом.
1: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Скорей бы лето. Так хочется уже в расстегнутом пуховике-то походить.

0: года. Участие в игре абсолютно бесплатное, улыбайтесь прямо сейчас и выигрывайте вместе с нами. Тем временем, с вами в студии Кирилл Горин, и всем привет, здравствуйте. Также через полчаса озвучу ваши шутки, приветы, поздравления и любые другие послания. И сделаю это, разумеется, в рамках веселого чата. Ну а перед этим напомню координаты для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС-формат приветствуются, пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. И теперь поговорим немного о юморе. В финале часа Игорь Маменко расскажет нам тройку смешных анекдотов. Перед этим услышим лучшие миниатюры проекта Лиги Городов, а еще обязательно включу для вас нашу фирменную нерекламу. Напоминаю, что это как реклама, только очень-очень смешная. Ну а начнем мы со скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучше. «Однажды в офисе».
3: Коллеги! Сегодняшний праздничный стол накрыт не просто так. Он накрыт в честь Никиты. Да. Дело в том, что Никита сделал предложение своей девушке. Прежде чем мы начнем радоваться, я хочу сказать парочку слов. Никита, брак — это чепуха голимая, хреноверть несусветная. Ура! Пьем!
4: Стоп. Николай Борисович, вы же 20 лет как женаты.
3: Поэтому у меня было время подумать, Никита. Брак — это туфтень, лабуда, хреномуть. Ура! Пьем!
5: Я не буду, извините, за это пить. Это что это такое? Никита, брак — это нелегко. За счастье надо бороться. Вот мы с моим Коленькой иногда даже дрались. Да.
4: Да.
5: Ну а что поделаешь? Ну такая бытовая ссора, понимаете? Мелочевка. Вот день рождения у меня было, закончилось, гости разошлись. Я стою, посуду мою. Слышу сзади мне по почкам «Хренак!» Прилетела, я ж выгнулась вот так дугой. А я в этот момент вилки мыла. Ну, в общем, сейчас Коля биноклем не полностью пользуется. Нет, брак — это интересно.
6: А я считаю, что брак — это пустая трата времени. А это время лучше потратить на себя и на свою карьеру. Как я. Мне мужчины вообще не нужны. Я и без секса чувствую себя прекрасно. Улыбаюсь и радуюсь. Каждый этот гребаный день приносит мне удовольствие. Каждая эта минутка драная. Я сильная, самодостаточная женщина с 95% скидкой в интим-магазине.
3: Наверное, надо продолжить праздник. Брак — это пижня, шелупонь, хреномуть. Ура! Пьем!
5: Я не буду опять пить за это, извините. Никита, брак — это прекрасно. Счастье и в браке всегда есть сюрпризы. Вот мне Коленька говорит, не выходи из дома, не выходи, для тебя сюрприз. А я же, вот эта любопытная Варвара, она же на базаре нос оторвали, сразу к окну побежала. Смотрю, а он вокруг дома с канистрой ходит. Думаю, ну цветы для меня поливает. А потом чувствую, гарью запахло. Я как ломанулась к двери, а Коленька вилами дверь подпер. Я выйти не могу. Я к окну и кричу, Коля, Коля, что ты делаешь? Ору, стой. Ну, не на Коленьку, нет. От того, что полыхаю уже огнем. Вот. Смотрю, плачет стоит. Ну, конечно, он же любит меня. И он на меня вот так смотрит, как ломанулся к двери. Давай меня вытаскивать, снег бросать. Я как там сковородка с огня, которая зашкварчала там. А он на колени упал и говорит, Оля, Оленька, что же я наделал? Зачем же я тебя вытащил? Ты ж теперь мне яйца оторвешь. Ну, простила, конечно. Че, если по таким пустякам, зачем тогда замуж выходить?
4: Ольга Александровна, вот вы зачем за такого мужика держитесь? Вот объясните мне. Вас в Международный женский день подкоптить хотели, получается, так? А в день рождения вам с ноги в почку дали, да? Феникс Ольга Александровна, я вам рекомендую. Разведитесь вы с этим мужиком, не держитесь за это.

0: Николай Борисович.
1: Я?
0: А вы?
1: А что я?
0: А чего вы со своей женой живете? Зачем?
1: Я? Ну, да. Это... Ну.
0: Ну.
1: А что?
0: Так разведитесь с ней, разведитесь, если вам, ну, удобнее на унитазе по 4 часа сидеть, чтобы ее не видеть.
1: Ну не получается, не получается, что только не делал. Я и поджигал ее, и топил, бил ее в почки, хрен че. Это непробиваемое просто.
2: Коленька, я тебя люблю.
1: Да закрой рот свой, голос свой, не могу слышать.
3: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет женщинам. Есть муж – крути мужем. Нет мужа – крути мужиками. Нет мужиков – крути обруч.

0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
2: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Овчевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
1: Артик и Асти. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикоастизмом.
3: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потеря стыда и совести у нее и ни гроша за душой у вас.
1: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
4: Артик и астизм.
5: При первых симптомах подавайте на развод.
1: Артик и астизм. Нет, это не лечится.
6: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного позора. Минэстрадпозор предупреждает: ее пение вредно для вашего кошелька и психического здоровья.
1: Считаете, каршеринг – это слишком дорого?
7: Да уж, дороговато.
1: Тогда
8: специально для вас
1: федеральная сеть бюджетного каршеринга «Ведро Мобиль».
9: Не сдавай ведро в утиль, если есть ведро мобиль.
1: В каждом городе огромной страны, на каждой улице, в каждом дворе «Ведро Мобиль». Действительно недорогой каршеринг.
3: В нашем парке только проверенные, неубиваемые ведра с пробегом от 300 тысяч километров и более.
1: И в каждом авто революционная отечественная система бесключевого доступа с помощью обыкновенного кирпича.
9: Ведро-мобиль!
3: Бери и пользуйся! Бросай где хочешь! Плати, сколько не жалко!
1: А еще в наших автомобилях можно спать, есть и жить.
7: Ладно. Так просто не бывает.
1: Теперь бывает. Бюджетный каршеринг «Ведро Мобиль».
9: Превращает сказку в пыль. Ваш навек «Ведро Мобиль».
3: Выгляни в окно. Твое ведро уже ждет тебя.
9: «Ведро Мобиль».
1: Пока немецкие автомобили недоступны, пока английские автомобили недоступны, пока французские автомобили недоступны, он вернется из прошлого, чтобы спасти будущее.
10: Капризный карбюратор, непредсказуемый трамблер, ржавые пороги, одноразовые и такие нежные шаровые опоры. Все, что вы так мечтали забыть.
1: Смотрите во всех кинотеатрах. Ураганный блокбастер.
10: «Жигулятор. Воскрешение».
1: В главной роли Михаил Вдоль-Пореченков.
10: «Жигулятор. Воскрешение». Фильм, который заводит. Заводит с толкача.
0: На Юмор

0: Реклама.
1: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM. GM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
10: Юмор ФМ

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Тульский бродячий цирк с каждым годом все больше бродячий и все меньше цирк.

0: Чат. И чтобы в этом веселом чате прозвучали ваши сообщения, нужно просто их направить нам на наш единый номер Telegram Max SMS. Диктую +7 915 0303567. Пишите и не забывайте подписываться. Степан передает привет своей любимой жене Анастасии. Говорит, что вы у него самое лучшее, а также благодарит вас за самый вкусный обед. Класс, приятного аппетита всем, кто ест, кстати. Ирина говорит своему мужу Денису, что сильно вас любит, а также передает привет своим деткам. Марку и Илье, и лучшей маме на свете Татьяна ее зовут. Просит вас, Татьяна, не грустить, улыбаемся. А вот Егор из Перми прислал нам шутку. Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть и деньги, и путешествия, и идеальные отношения. Артур передает привет своей супруге Галине и дочке Саше и говорит вам, что сильно вас любит. Виктория направляет пламенный поцелуй своему мужу Сергею и дочке Александре. Мы отдыхаем на даче, вчера работали, а сегодня будем готовить шашлык. Ну класс, приятного вам аппетита тоже, Юлия пишет. Передаю привет мужу Николаю, я очень тебя люблю. И еще одна шутка от Анастасии из Казани. Вообще-то я работаю для души. Просто у меня душа денег просит. И смешно, в финале часа тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко. И совсем скоро, через пару мгновений, вашему вниманию лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов». Ну а я еще раз напомню номер для ваших сообщений, шуток, приветов и поздравлений. +7 915 0303567, Telegram Max и SMS формат в том числе.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Иван да Марья. Кострома.
3: А самое страшное для девушки, это когда болеет ее бабусечка.
4: Все, Кать, в этом меня хранить будешь.
5: Макс, ты серьезно? У тебя 37,2.
4: 37,2, итого 39, Катюш.
5: Это так не работает, Макс.
4: Так и работает, Кать. У меня ж наследственное. Вот у меня бабка во сколько умерла? В 34, как и мне.
5: Ну так ее машина сбила.
4: Ну ты же не знаешь, какая у нее температура была. Кать, да все очень серьезно. Я уже даже завещание написал, на.
5: Ты в своем уме? Всем респект?
4: Спасибо за жизнь. Я уже даже маме сказал, что заболел.
3: Что ты сделал?
6: Ах ты, сынульку моего довела.
5: И вам не хворать.
6: Сынок, ты прости, что так долго 20 минут из Самары добиралась. Просто билетов не было, пришлось по шпалам бежать.
4: Мамочка, у меня 37,2.
6: Шансов мало. Ну попробуем тебя с того света достать. Ой, какой же ты у меня красивый. Вот. Молодой Куравлев, весь в папку «Царствие небесное».
4: Мам, папа жив.
6: Так у него 37,5. Тоже валяется там.
4: Ой, что-то я посмотрел вообще, это что-то страшное. Вирус всех мужиков выкашивает. Это, наверное, свиной грипп.
5: Конечно, свиной. Чей ты сын-то?
6: Да ты лучше бы его лечила!
5: Да что вы говорите, он сам не лечится, сидит играет в свою приставку целый день.
6: Так пообрывал бы провода у приставки.
4: Давайте, отключайте меня от аппарата жизнеобеспечения.
5: Обеспечение.
4: Я не знаю, температурка шарашит. Опа, Володя смс-ку написал, там футбол, я пошел на стадион.
7: Ты ж болеешь.
4: Ну я ж в шарфике.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
9: Колбаска с картошкой, вот это красота, запомни вместе вкусней, Бульбаса.
10: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кошириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
11: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите два сырных соуса «Астория» по 49 рублей 99 копеек за 180 граммов и получите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьевка, Шириных 147.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
5: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» у концертного зала «Таганай» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
6: ИП 0, Лилия Александровна, ОГРН, ИП 319-921-447.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Выражение «старый хрыч» означает, что где-то есть и молодые хрычи.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В Шотландии воюют два замка. Ну, воюют серьезно, очень серьезные вооружения. Из одного вылетает ядро, на втором отваливается кусок замка. Из другого замка опять вылетает ядро, у первого отвалится башня. Пробили крышу, воюют серьезно, очень неделю практически. Потом такое затишье небольшое. Из первого замка кричат: «Ребята, почему не стреляем? Не можем, ядро у вас». Мужик лежит, сознание себя приходит, рядом какой-то мужик, рядом мужик с ним сидит, говорит: «Ну, привет, у меня две новости, с какой начать?» Тот: «Хороший, ты стал рекордсменом по прыжкам со скалы, а плохая, меня зовут апостол Петр». Разгадывая кроссворд, муж жене задает вопрос: «Первый мужчина, 4 буквы. Жена говорит: «Коля».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.

0: Фаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться с специалистом.
1: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Юмор ФМ.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Совет. Если вы решили расстаться со своей девушкой, но не знаете, как это сделать культурно, просто подарите ей на 8 марта книгу.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И все абсолютно правильно. Это юмор на заказ здесь, на просторах самого веселого радио страны. И что же это значит? А значит, что весь этот час мы будем общаться еще больше и еще лучше. Каждый из вас может легко и просто заказать свой любимый юмор, да. И это все тоже в этом часе. Нужно просто, что правильно, написать нам об этом. Наш единый номер вот такой. Кстати, куда можно направлять еще и приветы, и поздравления, и признания, и любые другие послания, если вдруг вы хотите, чтобы ваше сообщение точно прозвучало в эфире Юмор ФМ. И вот теперь диктую те самые цифры. Плюс 7-915-0303-567. Формат Telegram, Max и SMS. Пишите и не забывайте подписываться. Ну а я уже все озвучу. Зовут меня, кстати, Кирилл Горин. И всем привет, здравствуйте. Николай передает привет своей жене Алене и дочке Виктории. И желает всей стране классного настроения и хорошего дня. Как много позитива. Класс. Виолетта передает привет своему мужу Матвею и говорит, что сильно вас любит. Матвей, замечательно. Еще один привет из Перми. Он летит от

0: Сочи.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Эти забавные профессии». И сегодня у нас в гостях известный писатель-фантаст Александр Киборгов. Я уверен, вы все знаете, у Александра совсем недавно вышла его новая книга «Киборги идут». Именно о ней мы сегодня и хотели бы поговорить. Александр, буквально пару слов, о чем эта книга.
2: Они были киборги! Они заполонили всю планету! Они киборги! Они киборги заполонили всю планету! Киборги! Они...
1: Александр! Александр, вы понимаете, после вашего ответа... Наверняка у меня, да и у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос. О чем же все-таки ваша книга?
2: Они были киборги. Они заполонили всю планету киборги. Они...
1: Александр. Александр. Если можно все-таки, вы понимаете, вот то, что вы сейчас сказали, я мог прочитать, как в принципе и в аннотации к вашей книге. Так, в принципе, и в заглавии этой книги. Вы понимаете, я попросил бы вас, если можно, все-таки поподробнее, о чем эта книга?
2: Планета!
1: Ух ты!
2: Киборги! Они заполоняют планету! Заполоняют киборги!
1: Александр, скажите, а вы в курсе, что... Может быть, в космосе существуют все-таки и другие формы жизни?
2: Существуют, вот. Но они киборги. Все, они заполоняют.
1: Александр, скажите, напомните мне, каким тиражом вышла ваша книга?
2: Моя книга вышла тиражом «Одна книга».
1: Александр, а вы не могли бы мне объяснить, почему ваша книга начинается с середины?
2: Они заполонили все! Они, киборги, заполонили всю планету!
1: Но я так понимаю, что даже на тех двух страницах текста мы не увидим, да?
2: Заполонили все!
1: Александр, у меня остался к вам, наверное, последний вопрос. Мне очень интересно. Кто же будет главным героем вашей следующей книги?
2: Они уже здесь.
1: Боже мой, какие же вы слабые. Жалкие людишки. Боже мой, откуда их столько?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда на Руси еще не было календарей, время года определяли по салату оливье. Если оливье с майонезом – зима, если с квасом – лето.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И мы вновь возвращаемся к вашим сообщениям. Александр передает привет девчонкам, как Кюркиным написал. Мы открыли купальный сезон. Отлично. Передает привет маме Юлии, папе Колю и брату Диме. Сейчас будем сажать рассаду. Честно говоря, ну не очень нам не хочется это делать. Пишет лень. Надеюсь, справимся быстро. Ваша дочка Полина. Полина, а вы просто отвлекитесь. Не смотрите на часы, и время пролетит гораздо быстрее. Честно, делал так проверено. Мария пишет. Добрый день. Передаю привет моим деткам Варваре и Луке и моему любимому мужу. Очень сильно люблю свою семью. Любовь пишет. Передаю привет в Тверскую область, деревню Елисево. А также желает всем землякам хорошей погоды. Егор передает привет своей жене Ангелине и дочке Милане. А вот Степан пишет, что сильно любит свою жену Юлю и по вашей просьбе прямо сейчас на всю страну Сатья с юмором. И все это здесь на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, добрый день. Вопрос из глубин ада от юриста по бракоразводным процессам. Как захотеть заводить семью, если вокруг одни сплошные негативные примеры?
0: Сатья отвечает.
3: Хороший, да. Ну, будем считать, что это синдром выжившего. Ну, раз юрист по бракоразводным процессам, то, ну, это называется профдеформация. То есть, если ты молоток, тебе везде мерещатся гвозди. Очевидно, что человек, который работает в кожно-венерическом диспансере, он тоже опасается половых отношений, потому что все, что он видит, имеет латинские названия с приставкой «бледная». Поэтому, ну, надо понимать, что, во-первых, не надо жениться на своих клиентах. Это то же самое, как стоматологу кажется, что у всех зубы дырявые. Поэтому надо общаться с тем, кому повезло. Кто правильно построил брак, у кого, ну, вышло, да, у кого... Ну, кто, заходя в санитарное помещение, не смотрит, есть ли там труба, на которой можно повеситься. Как-то так. А так, ну, в браке есть свои какие-то плюсы. Какие, никто не знает. Особенно из мужчин. Ну, женщины знают. Мы как-то общались с публикой, и был вопрос, зачем мужчине вообще нужен брак? Какие в браке плюшки у него? Ну, кроме как ненадолго порадовать рядом лежащую женщину, других плюшек нету. Поэтому мужчина, он такой, мне это невыгодно. Ну, ты кайфовая, порадуйся. А других вариантов нет. Если ваш брак секс, значит, ищите девушку какую? С высокой половой конституцией, с короткими ногами, широкими губами. Ну, вот эта вся история, которая такая гибкая, которая горячая, которая, ну, путешествовала за, ну, группой Иванушки Интернешнл. Ну, вот, какой проект, такая и женщина. То же самое и женщина. Она видит свой проект и подбирает под него мужчину, который ей нужен. А не такое, что вокруг все разводятся. Ну, во-первых, не все, а только четверо из пяти. Хотя, если положить руку на сердце, ну, я понимаю, о чем. Значит, наша задача с тобой – пройти в Госдуму, принять законы, защищающие мужчин в браке. То есть, если разводишься, фамилию возвращай. Все.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Акмаль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Ой, наркоз, наркоз, сели напрёт меня. Лечит зубы врач с головой коня.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Знаете ли вы, что по-настоящему искренний и честный ребенок любит не маму с папой, а трубочки с кремом?

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И это «Юмор на заказ». Мы продолжаем. Сергей передает привет своей жене Алене и говорит вам спасибо за все то, что вы для него делаете. Вы у него самое лучшее и самое красивое. Вот прямо так и написал. Светлана пишет: «Добрый день. Передаю привет Сургуту, на моему мужу Кичину Петру и дочке Надюшке, а также говорю, что сильно их люблю». Сообщение от Натальи. Она передает привет мужу, маме, детям и внучке в Таркасале. А Виктор передает привет своей жене Марине и дочке Юле, а также сыновьям Диме и Сергею. Ну а я напоминаю, ваше сообщение прозвучит на всю страну. Главное, направьте его по единому номеру Telegram Max SMS. И вот этот номер. Плюс 7 915 0303 567. Ну а для Тамары и Егора прямо сейчас и на всю страну большой стендап.
0: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Дмитрий Ксенофонтов, Батайск.
2: Меня Дима зовут, мне 32 года, я женат. И у нас с женой недавно в семье наконец-то произошло знаменательное событие. Мы побывали у таролога. Да, девушки почему-то прям любят узнавать свое будущее. Мне кажется, это потому, что вы, девушки, не умеете быть счастливыми здесь и сейчас. Вы счастливы вот где-то там, в будущем. Знаете, у меня сейчас сдается квартира ипотечная, и у меня жена, ну, она уже мысленно там живет. У нее там уже столешница, окна в пол, я накачанный. Я заметил, вот, что я своей жене не нравлюсь здесь и сейчас, такой, как я есть. Девушки воспринимают мужчину как стартап, который должен выстрелить. А она в этом стартапе директор по развитию. Она смотрит на вот этого своего Олега, который 30 тысяч зарабатывает, и такая: ну, мы будем делать Google из этого ИП. Я помню, как-то жене недавно говорю: а может, ты не будешь работать, занимайся своими увлечениями. Она говорит: я не могу не работать, у меня должна быть работа. А что я буду делать, когда ты умрешь? Парни, а вам как вообще вот эта информация, что девушки задумываются, когда мы умрем? Ну, ты когда домой приходишь и видишь, что еда не приготовлена, это, ну, стопудово, потому что она думала, что ты умрешь сегодня. Ну, она ставила на сегодня. Она говорит: ой, а я думала, мы что-нибудь закажем. А сама там параллельно 200 порций кутьи отменяет. Поаплодируйте, кто-то ходит к психологу. Так. Нет, я хожу к психологу каждый день. Я живу с психологом. У меня жена психолог. Я ем с психологом. Сексом занимаюсь с психологом, если психолога все устраивает. Если что-то не устраивает, приходится воспользоваться советом психолога и любить себя. Да, и знаете, оказалось, что жить с психологом — это реально сложно. То есть, когда тебе обычная девушка говорит: ты дебил, ты думаешь: ну, сама дебил. А когда тебе это говорит профессиональный психолог, как будто бы и не поспоришь. То есть, она спорит с Димой Ксенофонтовым. Я спорю с Фрейдом, Фромом, Юнгом, Лобковским и Месячными. Это как победить? Это мстители. Что еще? О друзьях о своих очень многое узнал. Оказалось, что у меня лучший друг — зависимый абьюзер в созависимых отношениях. Я-то думал, он просто веселый алкаш. А вон оно как. Еще я понял, что мне очень трудно ее манипуляции распознавать. Это, знаете, не вот эти стандартные женские манипуляции, типа: ой, что-то мне в 3 часа ночи вдруг так резко захотелось деньги. Не, там все тоньше, там все вообще неявно. Чтобы вы понимали, я хожу с ней на сальсу и стретчинг, и думаю, что это мое решение. На самом деле, мне кажется, сейчас уже все кое-как в психологии уже разбираются, да? Ну, если уже даже мужчины начали к психологам ходить, да? При условии, что мужчинам вообще, ну, обычно очень трудно говорить о своих чувствах, выражать свои чувства. У мужчин же оно обычно как устроено? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. И инсульт, да? Между вторым и третьим все хорошо, он тебе мотоцикл купил. Нет, мне кажется, сейчас мужчины уже и поддерживать девушек кое-как научились, да? Ну, вас поддерживать очень легко, потому что в ваших историях всегда понятно, кто не прав по интонации. Мне жена недавно рассказывает историю, говорит: представляешь, мне написала Катя, пишет такая: «Привет, как дела?» Я думаю, блин, ну явно же она и меня вот так показывает, да, когда со своими подругами общается. К ней недавно пришла подруга в гости, я подхожу к ней что-то типа, привет, там я Дима, как дела? Она говорит, а я тебя вообще по-другому представляла. Я даже знаю как.
3: Привет, я Дима. Я недостаточно вкладываюсь в отношения.
2: Спасибо большое, у меня на этом все.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Ирина передает привет мужу Диме и дочке Саше. Мы едем отдыхать в парк. Всем классного дня. На связи Одинцова. Виктория поздравляет с днем рождения своего брата Алексея. Желает вам крепкого здоровья, счастья, любви и успехов во всех делах. Не грусти, ты самый лучший, и все будет круто, Алексей. Все будет еще лучше. Главное верить в это. С днем рождения вас, с праздником. Анжела пишет. Здравствуйте, Юмор ФМ. Поздравляем с 14-летием сынулю Влада. Желаем ему здоровья, счастья, хороших и верных друзей. Это важно. Папа Вадим, мама Анжела. Подписывайтесь здесь. Сестра Оля и племянница Василиса. Вот такая вот огромная дружная семья. Влад, с праздником вас. Всех вам благ. И пусть только улыбки вас встречают в этой жизни. А Дмитрий передает привет своей жене Марии и просит включить тройку анекдотов в исполнении Дениса Клявера. Ну что ж, прямо сейчас самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет-нет-нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: А вот вам анекдот про счастливое совпадение, друзья. Пациентка в больнице благодарит врача. Доктор, таблетки, которые вы мне выписали, они чудесные. Они мне так помогли, доктор. Ну так помогли, ну просто вообще. Доктор невозмутимо. Ну что ж, и такое бывает. Вовремя поставленный диагноз – это очень важно. Представьте, что в кабинете двое врач и пациент. Врач очень внимательно изучает результаты анализов. Пациент слегка испуганным голосом спрашивает. Ну как там, доктор, что скажете? Ну, что тут скажешь? Ну, можете смело брать кредит. Кредит? Доктор, ну, мне нечем его отдавать. А вам и не придется. Лучший подарок – это подарок, сделанный собственными деньгами. Маленький сынишка подходит к папе и говорит: «Пап, дай мне, пожалуйста, 3000 рублей». Затем подходит дочка: «И мне, пожалуйста, 5000 рублей». Тут и жена подходит: «Мне тоже дай, пожалуйста, 15000 рублей». Ну, папа немножко в шоке, говорит: «Да что с вами со всеми сегодня такое произошло?» «Пап, ну ты что, забыл? У тебя же завтра день рождения».
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Чего такая довольная, Вера?
6: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
5: А что в ней такого-то?
6: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
5: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
7: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
9: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
10: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
1: Радио Юмор ФМ представляет женское шоу проекта «Стендап Урал Тур» 30 мая. Впервые на одной сцене в стендап-клубе «Челябинск». Резидент стендап на ТНТ Ольга Егорчева, ярко ворвавшаяся в женский стендап на ТНТ Амалия Гридина и актриса нашумевшего трио «Нетяжелый люкс» Светлана Кудинова.
11: Возрастная категория 18+.
12: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Восхищаюсь подругой. Вот это верность. Четвертый раз замужем, а любовник все тот же.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И финальная партия сообщений к этому часу. Передаю привет своим детям Елизавете и Максиму Сергеевым от мамы Светланы. Я вас очень сильно люблю. Ирина передает привет мужу Денису и сыновьям Марку и Илье, а также пламенный привет от Киры, мужу Дмитрию и дочке Диане. Мы отдыхаем на даче, слушаем Юмор ФМ и желаем всей стране хорошего настроения. Ну класс, взаимно. Вернемся к вашим посланиям уже в середине следующего часа. Озвучу я их в нашем веселом чате, где, кстати, можно не только передавать приветы, но еще и рассказывать о том, как проходит ваш день. А еще самое интересное, можно шутить и делать это на всю страну. Присылайте все нам на наш единый номер Telegram Max и SMS. Плюс 7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Ну а под занавес часа предлагаю насладиться монологом маэстро Жванецкого.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
2: Вот внимание, это было очень популярно тогда. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается, так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот. Я в охране природы работаю. Львоводы, тюльпановоды. Звонят из ресторана, пальму выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, в сезон. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища, вот. А мне говорят, эту резолюцию, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лосей, или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться, вступил за полчаса. 3 рубля за книжечку дал, пошел, взял два лося. А как же все так? Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, что имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором, первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть, аптеку охраняешь, вата есть, возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооператив иметь, берись квартиры распределять. За очередью следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, что имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. Жил такой Миша Беленький, мой приятель, играл на саксофоне, музыкант. Он очень любил шутить. В брежневские времена особенно это было удачно. Как-то одел темные очки, плащ, шляпу и пошел давать телеграмму. Тетя умерла, аптека закрыта, посылки больше не посылай. Телеграфистка отказалась принимать, на крыльце уже ждали. Провел 4 дня в КГБ. Он играл в судовом оркестре, вернулись они как-то с Кубы. Во время досмотра пограничниками он влез в шкаф и заперся изнутри. Пограничник нашел его в шкафу со всеми правильными документами. Опять 4 дня сидел в КГБ. Остановила ГАИ, велели открыть багажник. Он отказался. Они приказали, он крикнул «Ложись!». Все залегли, а там ничего не было. 4 дня провел в больнице. Сейчас в Америке.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ.

0: Бактериофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание перед применением, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ремонт – это преступное деяние, выполняемое группой лиц по предварительному сговору, возглавляемое прорабом.

Ну, замедлить время мы никак не можем, машины времени пока тоже нет, но вот что точно есть, так это шанс выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Прямо сейчас улыбнитесь на камеру своего смартфона и загрузите фото улыбки на сайте веселаярадио.ру. Получилось? Тогда поздравляю, теперь вы в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», и у вас есть все шансы в финале этого года забрать наш главный приз – автомобиль. Остальные подробности на сайте Юмор.ФМ. Ну, а для всех тех, кто уже в игре, рекомендую приготовиться, потому что уже в этом часе где-то как-то прозвучит обязательно заветная шутка Николая Фоменко. Ловите ее и ждите нашего звонка. Совсем скоро мы обязательно с вами поиграем. Ну а пока напомню, что в середине этого часа в нашем веселом чате я буду шутить вашими шутками, а также озвучу все приветы, поздравления и признания в любви, как пример. Другие послания тоже будут озвучены. Главное, направьте их нам по единому номеру Telegram, WMAX и SMS формат. +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ну а меня зовут Кирилл Горин, и всем привет, здравствуйте. Рассказываю, над чем будем смеяться в этом часе. В финале всеми любимый Сергей Брунов озвучит для нас избранный фрагмент из произведения «12 стульев» в рубрике «Ильф, Петров и Брунов». Также здесь будет Николай Фоменко и целых 5 раз пошутит про гаджеты, а еще обязательно услышим детские перлы в исполнении угарного папы.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей, нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Шутки,
2: песни, плюс. Леночка, с тебя первая песня, первая карапулечка.
3: Окей.
1: Ее отец не просто терапевт, не просто педиатр или врач. Он балагур, шутник и юморист, и в жизни уважает только ржач. Ах, Скарлатина, Скарлатина, дочку он свою назвал. Скарлатина, Скарлатина, сам назвал и долго ржал.
3: Мне кажется, если бы Скарлатина умела смеяться, она бы смеялась именно так.
4: Скарлатина Николаевна.
0: Я дальше, да? Далеко, далеко не попал в девятку. Кокорин!
5: Правильно, Кокорин! Шутки, песни, плюс!

0: Ты понял?
1: Господи!
2: Грустная песня. Дети же не узнают, зачем
1: пришли.
3: Видимо, нет еды, хотя бы напоить котят надо бы.
2: А, помыть еще можно.
0: Что, сейчас будет песня про Леонардо Ди Каприо. Вот, готовы? Да. А я нет. Попробуй.
4: Знакомство в интернете сплошное алюлю. А как же я гордилась, что Ленчика люблю. А ты не на Титанике, шампанским при свечах. А ты в однушке в Митино, на мамкиных харчах. А ты не Ленчик, а я была так рада, что Леонардо мой пупсик и отрада. И кто осудит мечты о Голливуде, люди? Я в Голливуд билет купила, дура. А ты не Ленчик.
3: Хорошо.
0: Хорошая песня.
3: Не Ленчик.
2: Жизненная.
1: О, сейчас, ну, не жизненная.
0: Может, любимая какая-нибудь?
1: По лесу иду, не вижу ничего. Не могу найти дома своего. Но какой-то хруст вдруг услышал я. Так схватил капкан за ногу меня, за ногу меня, за ногу меня. Но не страшна мне боль окаянная. У меня нога деревянная.
3: Причем эту песню это... сложно без аккомпанемента
0: это
3: петь.
0: Это
3: пират
0: получается, да? Ну что, я?
2: Я пою же,
0: ты кто? Кто поет?
3: Я пою.
0: Лена, давай, Лен, ты.
2: Готовы? Давайте. Эй! Мы бродячие баптисты, мы сломали домофон.
0: Лен, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
1: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
2: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
1: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни плюс Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай.

0: року. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись і виграй автомобіль.
1: Доктор прописав розтолстеть. Прям так і сказав: поправляйтесь.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И это правильно. Лучше вкусно поесть, чтобы настроение было отличное. А еще можно и Юмор ФМ послушать, и шутку поймать, и на звонок ответить, потому что это автомобиль за улыбку. Наша суперигра и кому-то сейчас совсем скоро мы и позвоним. Узнаем, как вы проводите свой выходной день. Соответственно, возможно, даже и что-то вкусное едите, и сможете ли шутку повторить тоже. В этом убедимся позже. Ну а прямо сейчас напомню, что участие в игре «Автомобиль за улыбку» совершенно бесплатное. Для этого нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру и у нас на сайте загрузить свою фотографию с улыбкой в наш фирменный улыбайзер. Все очень просто, напомню еще раз, очень бесплатно. Но чтобы повысить шансы на выигрыш в финале этого года, просто приглашайте в игру всех, кого знаете. Друзей, родных, близких, коллег. И уже в финале будете все вместе кататься на новом автомобиле. Ну а мы переходим к выбору нашего очередного участника или участницы. И я говорю два заветных слова. Улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну а звонить мы прямо сейчас будем Владимиру в Братск. Максимально интересная улыбка. Каждый, кто хочет ее увидеть, посмотреть, заходите на сайт веселорадио.ру. А Владимир, я набираю ваш номер телефона, ждите моего звонка. Делаем все быстро, оперативно. Звоню вам. Номер телефона набран. Ждем соединения. В этом нам помогает, конечно же, наша сотовая связь. А вот после чего мы будем засекать... Так, услышали? Было. Переворачиваем песочные часы, засекаем 30 секунд положенного времени. Столько времени есть у Владимира, чтобы взять трубку и ответить на звонок. Ну а пока я напоминаю, что участие в игре абсолютно бесплатно. И все, кто хочет увидеть улыбку Владимира из Братска, просто заходите на сайт веселорадио.ру и открывайте прямую трансляцию. Здравствуйте, это Юмор ФМ. Супер игра «Автомобиль за улыбку». Вы... Вот такое бывает тоже. А все в этой жизни бывает. Все бывает в этой жизни, поэтому что мы делаем? Мы даем второй шанс Владимиру, потому что, честно, я слышал, что он трубку взял. Поэтому нужно что сделать? Перезвонить. Возможно, занят. А возможно, подумал, что кто-то другой. Может быть, подумал... Я не знаю, что подумал. Давайте позвоним прямо сейчас и убедимся в этом еще раз снова. Слушал ли он Юмор ФМ или нет? Владимир, звоню вам. Пожалуйста, держите телефон рядом. Попытка номер два. Ждем, когда нас соединит, конечно же, с Братском, с Владимиром, и узнаем, что же произошло. Так, писк есть. Переворачиваем повторно наши песочные часы. 30 секунд времени засекаем. Ждем, когда Владимир возьмет трубку. Надеемся, что все будет хорошо, что Владимир просто случайно сбросил звонок и ждет, когда мы позвоним. Здравствуйте, это Юмор ФМ. Супер игра «Автомобиль за улыбку». Вы сейчас в прямом эфире, и вас слышит вся страна. Владимир, Братск, правильно? Мы дозвонились до вас, верно?
3: Говорите громче, я еле вас слышу.
2: Прекрасная электронная женщина только что передала вам всю информацию. Передавайте привет Владимиру от Юмор ФМ и скажите, что его замечательная улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. Ну а всем остальным напоминаю, что ваша улыбка совершенно точно стоит того автомобиля, который можно выиграть уже в финале этого года. И чтобы точно получить этот шанс, просто заходите на сайт веселорадио.ру и на сайте загружайте свою улыбку в наш фирменный улыбайзер. Напоминаю всем, что чтобы повысить шансы на выигрыш, можно приглашать в игру всех своих друзей, родных, близких, коллег и уже в финале этого года кататься вместе на новом блестящем автомобиле. Ну а данный эпизод игры у нас сыгран, нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер, и все это для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор ФМ. Почему? Откат отвечаю вам. Потому что улыбка ваша будет по-прежнему сиять, а наша игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа.
1: Аня, 6 лет. Папа, ты просто не представляешь, как тяжело быть девочкой. Папа, и почему же? Ну, сначала надо померить одно платье, потом другое. К одному мальчику надо пойти показаться, потом к другому. Мама с бабушкой купают 4-летнего Дениса. Ему попадает шампунь в глазки. Денис кричит: «Бабоньки, милые, что же вы со мной делаете?» Из школьных сочинений Вовочки. Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза. Лошадей у нас в полку было много. Целых 7 конев. Мой дедушка в любой ситуации может показать свое достоинство. Лишь бы это не причинило вреда.
0: Угарный папа.
1: Элина 4 года. Причесывает дедушку, у которого большая лысина. И приговаривает: «Дедушка, ну почему у тебя не растут волосы? Ты не переживай. Я каждый день буду тебя поливать, и они вырастут». Леночка 6 лет. У ее дяди не сложилась семейная жизнь, что очень бурно обсуждалось всеми доброжелательными родственниками. И на очередном семейном застолье при гостях Лена громко спрашивает: «Дядь Саш, а почему все говорят, что у тебя рога? Нет у тебя никаких рогов». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий. Туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента. Юмор.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать вам никто не собирается.

0: чат.
1: И номер для ваших сообщений. +7 915 0303 567. Телеграм Макс, СМС формат. Полина пишет. Добрый день. Хочу поздравить свою маму Ирину с наступившим днем рождения. Вчера был твой день. Желаю крепкого здоровья, Ирина, а мы от всей команды Юмор-ФМ присоединяемся к Полине и поздравляем вас с вашим личным Новым годом. Сообщение от Анны. Передаю привет своему любимому мужу Сереже и нашим детям Саше и Ване. Пусть не грустят и проведут этот день с позитивом. Люблю их и целую всех. Класс! А вот Виктор прислал нам шутку. У хорошего врача-невропатолога все от нервов. И дом, и машина, и даже дача. Ксения передает привет своему мужу Дмитрию, которого она очень любит и в которого всегда верит. Который прямо сейчас за рулем и пишет: мы вместе слушаем лучшее радио Юмор ФМ. Ну класс! Отличной вам дороги, и пусть все будет замечательно. Сергей передает привет своей жене Александре и дочке Виктории. Всей стране желает отличного настроения. И еще одна шутка от Никиты из Ростова-на-Дону. Нашел в зимней куртке 100 рублей. Что не говори, но классно же работать в гардеробе. Дорогие друзья, из смешного в финале этого часа Иль Петров и Бурнов и совершенно замечательный фрагмент из произведения «12 стульев» в исполнении Сергея Бурнова мы услышим. Ну а перед этим совсем скоро, прям через пару мгновений, Николай Фоменко и целых 5 шуток про гаджеты. Тем временем, напоминаю, все ваши шутки, приветы и поздравления прозвучат в эфире. Главное направить их по нашему номеру. +7 915 0303 567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Если хочешь танцевать,

0: Хоменко. 5 шуток про гаджеты.
1: В кофейне за столом сидит человек. Без смартфона, без ноутбука, просто пьет кофе. Псих ненормальный. Птицам, чтобы появилось потомство, надо отложить яйца. А людям — смартфоны и планшеты. Забыл пароль от контакта и одноклассников. Теперь не знаю, когда у жены день рождения. Женщина, как мобильный телефон. То занята, то недоступна, то у вас недостаточно средств. Раньше я играл в теннис, футбол, хоккей, занимался шахматами и картингом. Но все закончилось, когда сын сломал компьютер.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.

0: официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьевка, Шириных 147.
1: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки крекеров с луком «Зай» и «Крекер» по 89 рублей 99 копеек за 500 граммов и получите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В России три вида погоды. Грязь засохла, грязь замерзла.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «Гутен Морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикальным черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразился большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза. «Вы с ума сошли!» — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.
3: «Товарищ Бендер!»
2: — умоляюще зашептала жертва «Титаника». Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, он содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «Не могу!» и снова бушевал.
3: «С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер», сказал Ипполит Матвеевич с дрожью, шевеля зелеными усами.
2: Это придало новые силы уже изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут 10. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным. «Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вож? Вы на себя посмотрите.
3: Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Контрабандный товар».
2: «Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Придется красить снова. Давайте деньги, пойду в аптеку». Остап вернулся с новой микстурой. «Наяда! Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак». Начался обряд перекраски, но изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость, смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра. «Таких усов, должно быть, нет даже у Аристида Бриана», — бодро заметил Остап. «Но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить».
3: «Я не могу», — скорбно ответил Ипполит Матвеевич. «Это невозможно».
2: «Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой».
3: «Брейте!»
2: Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы. Они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву жилет, а из бумажника запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича. «Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет 2 рубля за бритье и стрижку». Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:
3: «Почему же так дорого? Везде стоит 40 копеек».
2: «За конспирацию, товарищ фельдмаршал», — быстро ответил Бендер.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники.
0: Реклама.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: А я хочу...

Биофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание перед применением.

Снежински, 18 часов. Работали. Отдыхаем. По-весеннему. Под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс.Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
2: Реклама.
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио Юмор-ФМ представляет женское шоу проекта «Стендап Урал-тур» 30 мая. Впервые на одной сцене в стендап-клубе «Челябинск». Резидент стендап на ТНТ Ольга Егорчева, ярко ворвавшаяся в женский стендап на ТНТ Амалия Гридина и актриса нашумевшего трио «Нетяжелый люкс» Светлана Кудинова.
5: Возрастная категория 18+.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Юмор ФМ. Реклама.
1: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: You

В Снежинске 19 часов. Поработали. Отдыхаем. По-весеннему. Под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс.Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
2: Реклама.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: Официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

Снежинске 20 часов. Работали. Отдыхаем. По-весеннему. Под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
2: Движение.
1: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

нас больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Чего такая довольная, Вера?
3: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
2: А что в ней такого-то?
3: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
2: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
4: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов выше нуля. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

Снежински, 21 час. Поработали. Отдыхаем. По-весеннему. Под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

FM. Шутки не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня. И танцы.

0: Танцуют все.
1: Танцуют все.
0: На Юмор ФМ.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки, выходите замуж. Ни один мужчина не должен уйти от наказания.
2: Танут мои

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Но вы думаете, что я просто ненавижу своих бывших. Но я ненавижу не всех бывших. И мы все ненавидим не всех бывших, правильно? Бывшие делятся на две группы. Хороший мальчик какой. Это которого ты сама бросила. И это козлина, это которую он тебя бросил, поняла? Вот. И вот с козлиной, когда тебя бросят, девочки, есть одно правило. Если тебя бросила козлина, начинается игра. Ты должна при первой случайной встрече выглядеть лучше, чем он. То есть, если ты случайно с ним пересеклась после расставания, вся такая в с**ках, в бриллиантах, на каком-то на яхте плывешь по Красной площади, а он там голубя доедает, все, ты выиграла. И дальше игра не продолжается. То есть, как бы он там ни старался, хоть он будет президентом мира, вообще пофиг, блин, ты выиграла, все, навсегда. К встрече с паршивым бывшим нужно готовиться. Как было, когда я готовилась, но проиграла. Сейчас рассказываю историю. У меня был Денис. Вот у кого был красивый бывший хоть раз? Вот прям красивый, который жалко прям бросать. Прям. Ну, реально, Денис, ну, типа, это как будто рассвет, закат, и родился Денис, блин. Типа Тор, знаешь Тора? Тор, знаешь, друг твой? Вот, Тор, бог, блин, всего. С молотом вот с этим. Рядом с Денисом Тор просто трудовик с молотком. Просто, поняла? Да, Денис. Он когда, встречалась с ним, я думала, я не знаю, когда он меня бросит, но он бросит точно. Хоть бы не сегодня. И сегодня наступило. Он меня бросил, и после этого я спала в косметике красивая, в каблуках. Вдруг он придет, а я тут красивая, и он пожалеет. Он не пожалел. Прошел год, два, три. Я вышла замуж, я родила двоих детей, и у меня дети затемпературили. И мама говорит, надо растереть водкой. Я надеялась, и что было? Какие-то, блин, кофты, которые были. Ну, там, ребенок, дети болеют, маленькие дети. Я побежала в магазин, в самый, блин, дешманский магазин около дома. Забегая вся в носках, во всем каком-то. Один сланец мой, другой от мужа достался в наследство. Забегая в магазин, говорю, вот так мелочь высыпаю, говорю, дайте водки, пожалуйста, быстро. Продавщица говорит, ну а вам какой? Вот есть люкс, полулюкс, блин, вот это все. Я говорю, мне самой дешевой быстро дайте водки. Она мне дает. Я вот эту водку вот так беру, разворачиваюсь. Денис. Нифига голубя не доедает, стоит красивый в чистом, с шампанской конфеты. Вот так смотрит на меня, говорит, Наташ, ну я так и знал, что этим все и закончится. А, кстати, знали, что есть мужская и женская еда? Кто знал, поаплодируйте. Короче, расскажем им всем, да, чтобы они тоже не попались на эту удочку. Оказывается, есть мужская еда и женская еда, и нам, женщинам, нельзя есть мужскую еду, а то мы превратимся в мужиков. Как я это узнала? Прихожу на свидание, сидит мужик, казалось бы, адекватный. Сидит передо мной, я заказываю стейк и пиво. Он говорит, Наташа, это не твоя еда. А я, заказала, это моя еда. Я даже вот так вот мне принесли, я вот так на стейк руку положила. В смысле? Часть твоей еды еще моя еда, если что. Это есть такое правило. Он говорит, стейк это не твоя еда. Если женщина ест стейк, то она становится очень агрессивной. Я говорю, рот свой закрой. Это я еще мясо не ела, прикинь. Мужчины, давайте честно. Мы, девочки, красивые, интересные, умные. С нами сложно, честно, мы знаем это. Но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин. Если позволяет других еще любить, еще и других долюбливайте. Мужчины, просто любите женщин. Все.
0: Это большой стендап. Биг стендап. На Юмор.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Все-таки Россия удивительная страна. Всех новорожденных девочек здесь называют в честь какой-нибудь парикмахерской. Подарил любимой жене на 8 марта разводной ключ. Но она со мной так и не развелась. Женщины мало выпивают, потому что все мужики и так красивые. Даже если ты живешь в 100 метрах от моря, твоя женщина найдет море подороже и будет хотеть туда. Если ты встретил бабу с полными ведрами урана, это к обогащению. Девушка скидывает фото, где она в нижнем белье. Опытная женщина скидывает фото, где она в Нижнем Новгороде.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.
4: Она посмотрит в мои глаза, но больше никогда не вернется назад. Короткая ночь, созвездие звезд.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Учительница младших классов переехала жить к своему молодому человеку и сразу предложила сдать деньги на шторы.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в Реалити Криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити Криминалити.
3: Услышав крик «помогите», я подошел, но не разобравшись, кто кричал, помог Мордыбаеву, Сизоеву, Пущаеву, Хулигалиеву, Сумгалиеву, Небудугалиеву, Даеву и Закуриеву избивать Марамоева. Повторяю, это была ошибка, а не злой умысел. Я не мог остаться равнодушным, пройти мимо. Я сидел на вокзале, ко мне подошел неизвестный и предложил угадать, под каким стаканчиком у меня лежит шарик. Угадать не смог, сунул мне 500 рублей и убежал. Зачем он так сделал, не знаю. Заметив на углу улицы дрочующихся, я быстро побежал к ним и задержал неподвижно лежащего на земле гражданина. К любовнику своей супруги я силы не применял, а просто слегка задел его коленом по, уточняю, той самой части мужского тела, на которую обычно посылают выпившие мужчины. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Письмо мне прислал парень. Все, как вы говорите. Я вам раньше не верил, теперь верю. Позвонил в ЖЭК, в подъезде у нас не работает выключатель. Ответ, женский голос мне отвечает. Идите в соседний подъезд, там есть выключатель. Другой парень написал, в нашем доме замкнутый круг. Одни козлы постоянно открывают дверь в подъезде, чтобы его проветрить от запахов. Другие козлы постоянно в подъезде гадят, потому что дверь всегда открыта. Ой, а эти цитаты исследовательских протоколов, такая жизнь видна нашинская за ними. На Кутузовском проспекте у дома номер 7 произошло убийство, пострадавших нет.
2: Ну нет.
1: Так, убийство, а в остальном нет, нормально. Пострадавший бросил в меня топор, вы заметьте. Интрига нормальная. Пострадавший бросил в меня топор, я зачитался. Ага, вот в чем дело. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего. Вернувшись из командировки, гражданин такой-то обнаружил у себя в ванной голову соседа. После чего пытался покончить его жизнь самоубийством. А это милиционер пишет. После обыска у самогонщицы Сидоровой, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Гаишник написал. По дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул, четвертого не возьмем. Парень из Иваново мне написал, купил плавки. Плавки, на этикетке написано, не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано, побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции. Внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска. Если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200.
3: Это кому остальным?
1: Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше, не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я дурак думал, у меня голова. Головной конец у меня. Кемеровская область, таблички на окне ларька. Ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка. При покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ. Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Юмор ФМ.

формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мужчины обманывают женщин чаще. Женщины обманывают мужчин лучше.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в креативном агентстве».
1: Короче, Катя, слушай меня сюда. Я сейчас пойду в магазин, куплю 10 килограмм замороженной курицы и запихаю тебе ее в рот, понятно, чтобы ты больше не спрашивала, что я хочу на ужин, тупица!
2: Извините, ради бога.
3: Бывает.
2: На чем мы там остановились?
3: Вы пришли к нам в агентство, чтобы мы помогли вам сделать романтическое предложение. А впоследствии организовали свадьбу.
2: Ну да. Значит, знаете, как я это вижу? Мы с Катенькой, с моей единственной, летим на воздушном шаре, которым управляю я.
3: Ага.
2: Под нами только гладь озера. Ага. Мы летим к закату. Ветер обдувает наши с ней волосы. А значит, по музыке я хочу, чтобы играл Фрэнк Синатра, песня «Stranger in the Night».
3: Логично, да. «Stranger in
2: да. the Night». Тем более, что мы именно под эту песню впервые поцеловались.
3: Вы целовались?
2: Да. И вот именно тогда, в тот момент, вспыхнуло это пламя любви, которое не могу погасить себе до сих пор. Да и не хочу, если честно.
3: Скажите, как место предложения, вы рассматриваете только воздушный шар или это не принципиально? Может, там, подъезд, корчма, чердак.
2: Нет, это обязательно должен быть воздушный шар, потому что своей любимой, единственной бусинке я хочу предложение сделать именно на небесах. Алло.
1: Да я, кто еще это может быть? Кому ты можешь еще звонить? У тебя одна кнопка на телефоне, тупица. Все, не беси меня, положи трубку.
3: Скажите, а вот вы уверены, что бусинке понравится идея с романтическим предложением?
2: Да, ну конечно, 100% понравится. Потому что ну, она-то от меня романтики точно не ожидает.
3: Да?
2: Потому что я же специально себя веду с ней грубо, специально? Чтобы она, да, не подумала, что я романтик мягкотел, и что из меня можно веревочки видеть.
3: Давайте вернемся, значит, к нашему делу. А какие-то атрибуты, не знаю, там свечи, торт, может быть, какая-то...
2: Да, огромный бисквитно-мятный торт, ага. И чтобы очень много крема было. Тут, знаете зачем? Чтобы я вот так вот ее с ложечки кормил, она носик испачкала в креме, а я так салфеточкой пуньк ей. Ты моя маленькая.
1: Че ты мне звонишь, тупорылая? Надо на тебя мелодию приятную поставить, чтобы обнуляться перед твоим голосом мерзким. Отстала!
2: Давайте по цветам, наверное, договоримся.
3: А будут цветы?
2: Конечно. Это же романтическое предложение.
3: Для бусинки, я
2: да,
3: понимаю.
2: Да,
4: да. Вот ты где, урод!
2: Как ты меня нашла?
4: А не надо геолокации ставить над своей убогой селфи-рожей! Че, не можешь пройти мимо зеркала?
1: Да что ты вообще приперлась сюда? Я тебе здесь предложение романтическое планировал сделать.
4: Да я приперлась, потому что соскучилась за тобой, урод!
1: Да я тоже по тебе скучаю, дура!
4: Хочешь меня, скотина?
1: Вообще не могу! Давай,

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Дельфины действительно умные существа. Вы видели, чтобы кто-нибудь из них оформил ипотеку?

know.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: На вас не обращают внимания?
2: Есть такое.
1: А вы бы хотели привлечь внимание?
2: Да, было бы неплохо.
1: Вы легко окажетесь в центре внимания с новой, наплечной, вообще не портативной акустикой «Бубуня».
3: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор Газа» слушают еще несколько тысяч человек.
1: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
2: Да ты зацени, какие басы!
3: Да, ведь это «Бубуня». Полностью отечественная, наплечная, вообще не портативная колонка.
1: Если есть послушать чё, ставь «Бубуню» на плечо.
2: И как же я раньше обходился без моей любимой «Бубуни»?
1: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
3: И даже составляют протокол.
1: Бубуня.
3: Бубуня.
1: Закажите вашу бубуню на сайте dits.dits.
4: О, ужас! Я преступил закон и очень, очень виноват! Как же мне теперь быть?
5: За ваше дело возьмется честный частный адвокат Пельмень Решаев. Пельмень Решаев. И вот вы уже не очень виноваты. Виноваты условно или даже не виноваты совсем.
4: Разве такое возможно?
5: Поверьте нашему опыту, в этой стране и не такое возможно.
4: Ну, тогда возьмите, пожалуйста, все мои деньги.
5: Это да, это мы с удовольствием. Честный частный адвокат Пельмень Решаев. И ваш безусловный срок превращается в условный. Пельмень Решаев.
6: Все решам, всех оправдам.
5: Онлайн-консультация бесплатна. На сайте «Наш суд – самый гуманный суд в мире. Точка и точка».
7: Национальный изжоговый центр «Клиника имени Бубликова» объявляет набор добровольцев для испытания экспериментальных образцов пельменей ведущих отечественных производителей.
8: В нашем изжоговом центре вас ждут комфортабельные четырехместные номера со всеми удобствами на каждом этаже.
7: В течение двух недель в режиме шестиразового питания вы сможете лично протестировать более 300 наименований пельменной продукции, включая манты, хинкали и вареники в ассортименте.
9: А это точно безопасно?
8: Конечно, вкусно и безопасно. Прием экспериментальных пельменей проводится под контролем опытных специалистов клиники имени Бубликова, в том числе лауреатов премии «Ланцета» за создание искусственной язвы желудка.
9: Ну, если специалисты опытные, тогда я, пожалуй, согласен.
7: Добро пожаловать в Национальный изжоговый центр.
8: Заходите на пельмешки.
7: Регистрация добровольцев на сайте skazhizhogi.ru.
0: На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ. Реклама.
1: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
2: Информация о незаконных игровых игр, пари, акции, ноль фрибет за регистрацию, а правила проведения призов в фонде, количество призов и выигрыши, сроках, месте, порядке розыгрыша, получения призов и выигрыши, Винлайн.ру, розыгрыш призов происходит в этом событии, сроки акции, с 4 мая 2026

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На моем телефоне 5 будильников. Я назвал их: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

цветная вьюга, но я сама не знаю, по тебе скучаю без тебя.

Yeah.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
3: Салавата.
4: Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.
5: Как это долго! Выступление, оно как секс. Поэтому пару минут попрыгаем и пойдем курить. Короче, это Ксюша, Соня, Маша, Ульяна, Алия. Я Леха. Они из Башкирии, я из Орла. У них много меда, у меня его нет. Давайте, скорее уже финал, у меня времени мало. Сегодня полнолуние, а мне еще по лесу голым бегать.
4: Ты что, оборотень?
5: Нет.
4: А зачем тебе тогда полнолуние?
5: Я что, дебил в темноте по лесу голым бегать? Начинаем.
6: В магазине чая.
5: Здравствуйте, можно чай?
7: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахунпао, Тигуань-Ин.
5: Не-не-не, чай. Чай, чаек, чайковский.
7: Ну тогда есть фруктовый, манго, мята, маракуйя.
5: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
7: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
5: Попить с баранками.
7: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
5: Из Магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
7: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
5: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово «принцесса».
7: Какой?
5: Байховый, который вкусно пить только с сахаром, поняла?
7: Нет.
5: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
7: Как патчи?
5: Как два пакетика чая!
7: Ну а с кем вы будете пить чай?
5: С медом! Болею я!
7: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
5: Профессионалы?
7: Да.
5: Есть чайный гриб?
7: Это что?
5: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете деда.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Ночью 8-13 градусов выше ноля. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказка про Золушку говорит о том, что любой девушке главное продержаться красивой до полуночи. Ну, а там как повезет.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Мужик стоит, небоскреб огромный такой, он стоит, курит возле небоскреба. И подходит девушка, говорит: здравствуйте, я из общества борьбы с курением, социальный опрос. Как давно вы уже курите? Говорит: около 20 лет. Она говорит: 20 лет. Я поняла. Берет калькулятор. Почему? 20 лет. Понятно. Скажите, а сколько в день сигарет вы курите? В среднем. Он говорит: ну, около 2 пачек. Около 2 пачек. Как можно так портить тебе здоровье? Одну секундочку. Посчитал на калькуляторе. Понятно. Вы знаете, что если бы не курили, на сэкономленные деньги вы могли купить бы вот этот небоскреб. Он говорит: а вы курите? Она говорит: нет, разумеется. Он говорит: а небоскреб у вас есть? Она говорит: нет. А я и курю, и небоскреб мой. Кит плавает вокруг самки с упреком, говорит: сколько стран, сотни экологических организаций, выдающиеся политические лидеры, миллионы людей, они все борются за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь, голова болит. Аксакал, ему там 126 лет, и корреспондент спрашивает: как вам удалось дожить вот до такого преклонного возраста? Он говорит: вы знаете, дело в том, что я никогда ни с кем не спорил. Он говорит: ну этого не может быть. Он говорит: вы правы, не может.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ. Реклама.
2: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
3: Рекламодатель, управляющая компания НКС. Источник информации об организации основанных на риске игр пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей в inline.ru. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У нас на флоте все просто. Если предмет движется, отдай ему честь. Если не движется, покрась его.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Пермского края. Город Пермь.
3: Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве».
4: Игорь Александрович, а нам в Перми за это по шапке не попадет?
3: А это не от Перми, это отцы России. Охренела Москва, тут в метро есть заряд.

0: должен спросить. Охренела Москва? Вы, блин, чё? Вы вообще, что ли, нафиг? Это чё, чё, серьёзно, в натуре? Да нахрен капец!
1: Игорь Саныч, так ничего не понятно.
0: Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет.

0: дружба, а секс?
1: А в пивных магазинах зачем 900 видов пива?
0: Столько в жизни не выпить! Ребят, это точно мой текст?
1: Резал елки пилой,
0: под Кремлевской стеной,
1: потому что нельзя быть в России красивой такой.
2: Игорь Саныч, да чего вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду.
0: Хе, вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом все. Потом деньги и силы заканчиваются, и пора возвращаться домой, в реальность.

0: Сборная Пермского края. Спасибо.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я очень люблю путешествовать. Недавно посетил кухню столицы нашей квартиры, чтобы совершить ежедневное паломничество к холодильнику.

у тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента, и ты бесконечный процесс.

0: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, здравствуйте. У меня очень ревнивый молодой человек. Он ревнует ко всем подряд. Особенно к моему лучшему другу, а мы с ним дружим со школы. Как мне быть в данной ситуации?
0: Сатья отвечает.
2: У меня несколько вопросов. Первое. Начнем с друга, с которым вы дружите со школы. Это прям друг?
1: Да.
2: Друг. Вы же с ним не спите?
1: Нет.
2: Нет, да. Он же тебя, конечно же, не хочет.
1: Ну, он же друг. Мне никакого физического.
2: Я расскажу анекдот. Бабушка вызывает ветеринара. Говорит, у меня аномалия. Говорит, какая аномалия? У меня кошка котят родила. Она говорит, в смысле? Это не аномалия. Она не выходит из дома, она дома сидит, а котят рожает и рожает. Наверняка это что-то, ну, инопланетное, либо божественное. Ну, заинтересовались, приходят, смотрят кошку, изучают, там, туда. Вдруг из спальни выходит кот. Они говорят, в смысле, бабушка? Это же кот! Она говорит, да вы что? Он ее брат. Запомни, мужчина никогда не дружит с женщиной, если она ему сексуально не привлекательна. Твой друг со школы тебя хочет постоянно.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня сломался ноутбук. Могу ли я попросить ухажера починить его? В целом, можно ли просить ухажеров в бытовой помощи?
2: Да, можно. Да, ухажера просить можно, но не нужно рассчитывать, что он это делать обязан. Он может сказать, я вообще ничего не понимаю в этом. Если он специалист, то да. Ну, это то же самое. У меня сломался унитаз. Почини. Он говорит, так я айтишник. И что? И тут женщина достает козырь. Ты что, не мужик? Как будто эта фраза, она сразу дает мужчине плюс 600 профессий. Поэтому да, попросить можно. Но ожидать не надо. Ты попросила, ну, там ставишь плюсики, минусики, и смотришь по факту. Он тебе не должен, ну, допустим, он это сделал. Если ты замужем, можно попросить решить проблему. Вот, допустим, моя жена никогда меня не попросит отремонтировать ноутбук. Она скажет, у меня сломался. Хотя она, скорее всего, скажет, у меня, ну, некрасивый, толстый. Ну, вы знаете, да, если ноутбук толстый, он уже некрасивый. Мы с ним очень похожи. И я решу ее проблему каким-то образом. Ну, заплющу его.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
2: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
3: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Эта новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
6: Информация о незаконно заявленных игр по реакции. Новый фрибет за регистрацию. Правила проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. Сроках вместе. Порядки розыгрыша получения призов и выигрыши. Винлайн. Розыгрыш призов происходит в своем событии. Сроки акции. 4 мая 2026 от 31 января 2027 года. 18+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Первое правило кота. Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Красота — это страшная сила и очень дорогое удовольствие. В кабинете у врача-косметолога: доктор, ну что же, как и договаривались, мы сделали вам греческий профиль, разгладили морщины, удалили двойной подбородок, уменьшили рот. Ну, собственно говоря, что еще, извольте?
3: А можно мне сделать большие выразительные глаза?
2: Конечно, взгляните на счет. Ребят, у меня для вас есть прекрасный анекдот про женскую смекалку. Представьте. Поздний вечер. Обычная городская квартира. Муж в отчаянии. Жизнь утратила для него всякий интерес. Он забирается на подоконник и собирается с духом, чтобы броситься с 15-го этажа вниз. Вдруг из кухни выходит жена, взглянула, сразу оценила ситуацию и говорит: «О, очень кстати. Мусор захвати, пожалуйста». Ну сколько можно, если честно, смеяться над девушками за рулем? Дайте договоримся. Вот последний раз и все. Квартира. В квартире гуляет мужская компания. Звонит телефон. В трубке раздается приятный голос. Женское такси. Вызывали? Да, вызывали. А зачем? Ехать или поржать? Ну, если честно, нам, конечно, поржать.
3: Тогда выходите. Она уже подъезжает. Сейчас будет парковаться.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Британские ученые доказали, что 50 грамм коньяка перед ужином не только полезно, но и мало.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ничего не разрешаю себе уничтожать. Все старые вещи при мне. Мне 50, а все мои колготочки при мне, все ползуночки, носочки, трусики, маечки. Документики все держу, метричку. Табель первого класса, второго. Все честно, все документировано, ни шагу без фиксации. Вдруг сзади хлоп по плечу. А-а-а! Где был сенряп и февраль 1653 года? А вот справка. А где сейчас находится дядя жены? А вот документ. А где похоронен умерший в 1783 году брат папы дедушки по двоюродной сестре? А парковая 21, квартира 16, копать под кухней. А куда движешься? А вот направление. А как сюда попал? А вот рваный билет. Все, крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованы? Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это воровано? Чек. Воровано? Чек. Тьфу, плевательница. Ох, и хочется крыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаю. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно? Позвоню вам. А самому захочется? Спрошу у вас. Ну, а если нужен будет мгновенный ответ? Дам уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Нет в городе человека увереннее, чем я в завтрашнем, сегодняшнем, а главное во вчерашнем дне. С высоко поднятой головой сижу. Некоторые издеваются. Справки – это все, что ты накопил к старости. Все, причем это копии. Оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня, и другие светлеют. Значит, можно, значит, живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел. А где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно? В ночь 16 января на 18 декабря? А второе интернациональное. 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со всеми документами. До свидания. Распишитесь. Вы свободны. Отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокоен, что действительно ушел, действительно пришел домой и действительно лег спать.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

83, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор-ФМ.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная, облачность без существенных осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 26, в Троицке, Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Озерске, Снежинске, Златоусте, Садке и Миасе плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 градусов. В Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. В Снежинске 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Почему коты весной так громко орут? Потому что кошки любят ушами.
2: Нет, не надо слов.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная 20 века.
3: Случай в ресторане. Смотрим.
4: Ой, хорошо, отпраздновали юбилей.
5: О, вот это покушали.
4: Здорово.
5: Вот это покушали. Принесите, пожалуйста, счет.
6: Да-да, все готово. Ой. Прошу вас.
5: А почему счет общий? Мы же просили отдельно каждому, мы же друзья.
7: Да ладно, что, я же знаю, у меня было-то пиво, там два салата, вот 500 рублей. За глаза это даже с чаевыми, нормально.
8: А у меня банан там и кефир, пожалуйста, 500.
4: Слушайте, ну я побольше зарабатываю, 550.
5: Итого 1550.
7: Ну что, хватает, нет?
5: Ну вообще-то нет, тут счет на 28 тысяч.
4: Чего?
5: Ну 28
7: Слушайте,
5: тысяч.
7: Надо разбираться, вы что, как так?
4: Слушайте, ну давайте по-жигански, может, раскидаем поровну, да и закроем счет, ну что?
7: Чего ради-то главное, поровну главное, ничего себе. Я вообще практически ничего не ел, вообще так поклевал только и все, че?
4: Ага, всю икру с бутерброда склевал. И в лобстере дырку выклевал, дятел.
7: Ну не может быть так много вообще, надо официанта искать, что за разбираться, что?
5: Так, ладно, давайте разберемся. Так, кальян, 14 тысяч.
4: Чего там здорово?
5: Ну на коллекционном шампанском. Кто заказывал на коллекционном шампанском?
9: Ну я.
5: Серега, ну что, плати.
8: А что я-то?
5: Ну что, твоя же баба, ты и плати.
8: А что моя-то?
5: Ну ты же с ней пришел, ну.
8: Я пошел сюда, она спрашивает, а Славик там будет? Ну что, твоя баба, значит? Че села ты, иди к ней.
5: Куда ты пересаживаешь? Сиди уже там теперь. Нифига, сейчас бы 14 штук прилетело.
9: Вы че позоритесь-то? Я сама за себя заплачу, вот вам 10 тысяч, чтобы вам стыдно было.
4: Вообще не стыдно. Ты заплати так, чтобы мы от стыда сгорели. Чтоб мы вообще от стыда под землю провалились. Чтоб метро провалились прямо от стыда.
9: Я вообще тогда платить не буду.
8: Ты с метро-то че переборщил?
5: Так, давайте я буду говорить что, а вы говорите, у кого это было. Так, хлеб 30 рублей.
8: Ну, давай я.
5: Хорошо, фуагра 2000. Спички 10 рублей.
8: Ну, давай 5 я.
5: Макароны.
7: Макароны я макароны, я макароны.
5: Макароны с устрицами 2,5.
7: Слушай, мы так запутаемся вообще, честное слово, запутаемся мы.
8: Да ничего не запутаемся. Я все помню, с меня хлеб и спички, с себя макароны с устрицами.
4: Слушайте, я еще раз предлагаю, давайте поровну раскидаем счет и закроем. Кто за? Сережка за? Серега за. Димка за?
7: Ну давай.
4: Димка за. Славка за?
5: Я против.
4: Славка против, я тоже против. Вы за, с вас по 14 тысяч.
1: Белая ворона.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово и накопительная часть пенсии.

обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

произошло? Сколько времени прошло? Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь. Вот, вот девчонки.

0: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. Как понять, что мужчина готов к изменениям, смотря на его поведение? И можно ли слушать обещания?
0: Сатья отвечает.
2: Начнем с конца. Слушать обещания, конечно, можно. Но серьезно к ним относиться не надо. Потому что вы даже не представляете, на что способен гамадрила в период весеннего гона. Понять, что мужчина меняется, очень просто. Знаешь как? Он меняется. А для этого нужно что? Время. То есть, чтобы проследить это, нужно время. Если ты потрудишься выделить время на это, то ты увидишь. Ну, а если после второй текилы вы together forever, так узнала мама моего отца, ну, тогда ты не узнаешь. Тогда ты узнаешь, что он не меняется при разводе.
0: Сатья с юмором.
3: Доброго времени суток. Меня зовут Андрей, мне 36, девушке 21. В отношениях 6 месяцев. Из-за разницы в возрасте, взгляды на ситуации, шутки, слова часто не сходятся, из-за чего ругаемся и ссоримся. Подскажите, пожалуйста, какие правила необходимо запомнить и выполнять, чтобы реже ругаться и лучше друг друга понимать? Заранее спасибо.
2: Хорошее правило, если она чуть-чуть младше. А не то, что она из другого поколения, и он удивляется, что она не понимает шутки. Девки, 21 год! Она еще Барби коллекционирует. Он вроде взрослый мужчина. Какие правила? Ну, нормально. Ну, глупости говорит девчонка. Ну, нормально. А почему? А что ты... Ты себя вспомнил в 21 год. Господи, ты у старшего брата бритву крал. Ну, не знаю. Я уже взводом командовал, конечно, в это время. Не как Гайдар. Но все же. Поэтому правильный ответ учитывать, с кем тебя свела судьба. Это очень важно. Ну, ты же понимаешь, если ты общаешься с человеком, который там младше тебя, допустим, на 15 лет, ну, ты же должен это учитывать. Если ты общаешься с человеком, который старше тебя на 20 лет, ну, учитывая это нормально. Ну, у кого родители, ну, не грустили с телефоном? А как нажать? У меня камера не показывает. Так нажми на кнопочку. Ну, какую? На ней камера нарисована. Чудо, чудо! Ну, нельзя над этим смеяться. Как? Ну, человек еще набирал, ну, пальцем. Там вначале была буква. Ше, 12, 13, 14. Ше! Ну, бабушке моей так было. Поэтому какие правила? Учитывать, с кем ты общаешься. Встретил коллегу, здрасте, так ему сказать. Встретил гаишника, здрасте, надо по-другому сказать. Ты ж обычным мужчинам не говоришь, командир, в чем проблема? Всегда есть некий этикет. Встретил женщину, беседуешь так. Встретился с индюком, беги.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Наташа Краснова.
1: Розовый фламинго, дитя заката, розовые яйца, дитя фламинго.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Браконьер, не рассчитавший количество динамита, вывел карасей на околоземную орбиту.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: А вот некоторым мужикам, кстати, под каблуком очень даже комфортно. Да-да. Стоят два подкаблучника, общаются, один другому говорит: «А я вчера свою жену нафиг послал». Ты не смеши меня. Ты нафиг? Я нафиг. Ты свою жену нафиг послал? Я послал. Каким образом? Ну, она мне говорит: «Иди помой посуду». А я ей говорю: «Пошла ты нафиг, я еще полы не домыл».
4: Дорогие друзья, отправляемся в путешествие по российским железным дорогам. Представьте, вокзал, железнодорожный перрон, стоит состав. И вдоль перрона идет мужчина, который бубнит себе под нос:
5: «Газеты, журналы, эротика, анекдоты, берем. Анекдоты, эротика, кроссворды, газеты, журналы, гороскопы, берем».
4: Тут один пассажир из окна высовывается и говорит: мужчина, дайте-ка анекдоты. Давайте». Протягивает ему денежку, тот берет деньги, смотрит на них и говорит: «Значит, слушай, возвращается муж из командировки. Покупатель смотрит на все это обалделыми глазами и говорит: «О, это хорошо, что я эротику не взял».
6: А этот анекдот для любителей домашних животных. Диалог в общественном транспорте. «Мужчина, извините, а вы женаты?»
7: «Да нет, что вы».
6: «А это меня кошечка поцарапала».
0: Самый лучший Дэн.
6: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я уже в том возрасте, когда сразу жму на восстановить пароль и даже не пытаюсь его вспомнить.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Перестаньте враждовать, дети мои. Прекратим междоусобицы и распри. Хватит братской крови. Кому на руку наша вражда, кроме международного империализма? Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Зачем нам калечить друг друга, братья? Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщиков. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Кассир, дитятка мое, выглядь в амбразуру, я сегодня в новом галстуке. Ай-яй-яй, официанточка, сестричка, девушка, что ж ты на меня из кухни со штыком наперевес? Кто ж тебя разъярил с утра, страстная ты моя? Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что ж ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Куда же мы друг на друга кидаться будем цепочками греметь? Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу. В холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка. И ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Если не подойдешь, я подожгу тебя с твоим таксопарком. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В жизни нет логики. Приходишь домой с работы, собака радуется, жена гавкает.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
1: Поехали. А люди-то пошли другого складу. Не надо им ни мяса, ни борщей. Один вот отказался жрать баланду и требует кастрюлю овощей. Жиган-веган, как яблочко румяный. Жиган-веган убьет за сельдерей. Жиган-веган и принцип его главный. Против мокрухи не трогайте зверей.
0: Браво!
1: Надя.
0: Во французской стороне шоки все маленько. Нету там теперь бонжур, есть салам алейкум.
1: Так, дальше, Санечка, ты, давай.
2: Выходит утром на балкон мужик оранжевого цвета. И не совсем уверен он, что печень выдержит до лета.
0: Да? Ну,
2: бывает
0: да.
2: Такое.
1: Надя.
0: Очень стыдно выпускнице, выпускной ее на смарку весь пошел. В этот вечер невозможно посмотреть и краем глаза на танцпол. Ведь там шаленая мать выпускницы в объятиях юных кавалеров забывает обо всем.
1: Следующая моя песня.
4: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
1: Так, хорошо, Саша, твоя песня.
2: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту. Света, не про тебя песня эта. Люблю.
3: На Юмор ФМ.
1: Это было круто. Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
0: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока!
0: Пока! «Шутки, песни плюс»!